0: насыплю над тобой.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берестев.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.

Юр. Щедро на вафце, в голове вино и шпев, а в доле по травце ногам брыкать я хце. Расту там раз.

тьму, до неба учеком, а зимя чонгне за фраг. Небо еще извлека, а в пекле месть уж брак.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.
2: Тишина!

Евангельское читання. Евангелие поводле Яна, 17 раздел с 1 по 13 верш. Промовивши гэта, Иисус узвёў вочы свои до неба и сказал: «Ойча, пришел час, прослав сына твоего, каб и сын твой прославил тебе, бо ты дал ему уладу над усякой плотью, каб усяму, что ты дал ему, дал ён житё вечное. А житё вечное у тым, каб знали тебе, одиного истинного Бога и того, кого ты послал, Иисуса Христа. Я прославил тебе на земле, завершил справу, якую ты дал мне зрабить. И теперь прослав мене ты, Ойча, у тебе самого, той славою, якую я имел у тебе раней, чем стал існавать свет. Я открыл имя твое людям, яких ты дал мне от свету. Яны были твои, и ты дал их мне, и яны заховали слово твое. Теперь зразумели яны, что все, что ты дал мне, это от тебе, бо словы, якія ты дал мне, я дал им. И яны приняли и сапраўды зразумели, что я от тебе вышел, и уверовали, что ты послал мяне. Я за их молю, не за весь свет молю, але за тых, кого ты дал мне, бо яны твое. И все мое – твое, и твое – мое, и я прославился у их, и я уже не у свете, а яны у свете. Я ж до тебе иду, Ойча святый, заховай их у имя твое, тых, кого ты дал мне, каб яны были одно, як и мы. Коли я был с ими у свете, я заховывал их у имя твое, тых, кого ты дал мне. Я зберог, и никто из них не загинул, только сын погибели, каб сбылося писание. Теперь же я до тебе иду, и говорю это у свете, каб яны мели у себе радость мою полную.

У имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие браты и сестры, у Евангеліях мы час от часу бачим, что Христос сыходил у пустынное место, как помолиться. И, может, нават это выкликало у нас здивление. Як же Ён может молиться, коли Ён и есть Бог? Але Иисус – это не только соправдный Бог, але и соправдный человек. А у природе каждого человека закладены вот этот дар и обовязок молитвы, размовы с небесным Отцом. Так и Христос звертается до первой особы Святой Троицы, до своего Отца с молитвой от своей человечей природы и своей человечей сведомости. Про что ж молился Иисус? Коли иншие евангелисты просто казали, что Иисус молится, то апостол и евангелист Ян приводит змест Христовой молитвы. И коли мы чуем Его молитву, то здивляемся и захопляемся ею, бо гэта молитва за нас. Ён безгрешны, посланы на землю Сын Божий, сапраўдны Бог и сапраўдны человек, молится, як посередник помеж Богом и людьми, молится, як наш першасвятар, який выступая за нас перед своим небесным Отцом. Тому гэты евангельский текст и вядомы, як першасвятарская молитва Христа. Его словы переполнены любовью до тех, кого Отец доручил ему, кого Отец привел у его святую церкву. Это значит про каждого из нас. Я за их молю, не за весь свет молю, але за тех, кого ты дал мне, каже Господь Иисус. И просит, захавай их у имя Твое, тех, кого ты дал мне, каб яны были одно, як и мы. Якая ж великая Христовая любовь до нас, які великий Его клопот про свою церкву. Господи Иисусе, да поможи нам быть свядомыми и вартыми Твоей горячей любови до нас. Аминь.

пытках, переживаючи за то, як молодая громада витримає перше ганіння без свого наставника, ён отправляє за Фін назад у Македонію свого верного вучня Тимофея, каб той умацаваў верников. Коли Тимофей вернулся и принес Павлу, який тады знаходился у Коринфе, добрые новины об тым, что фессалоникийцы заховывают веру, твердость и с любовью сгадывают своего апостола, ён, наполненный радостью, пишет им листы. Так з'явилося первое и другое послание до фессалоникийцев, якія сёння з'являються часткой нового заповету и лічаться самыми ранними из усіх написанных апостолом Павлом текстов. Послание до фессалоникийцев уникальное своим теплым, амаль семейным тоном. У их Павел поустає не як строгий администратор, а як любячи батька. «Мы были ласкавыми сярод вас, подобная кормителька кормить детей своих, вы сталися для нас улюбленными». Апостол подкресливая, что подчас знаходжання у городе он не был никому тяжером. Працавал день и ночь уластными руками, каб показать приклад годного життя. Фессалоникийская громада отказала ему абсолютной узаемностью. Не глядячи на то, что яны сутыкнулися з утиском с боку своих суайчинников, яны стали прикладом для усіх верников у Македонии и Ахаии. Павел с гонором писал, что чутка про их веру и мужность разошлась далеко за межи самого города. Менавіта у листах до фессалоникийцев Павел отказывая на самые хвалюючие пытанні молодой церкви про то, что будет с померлыми до другого пришествия, и закликая их до нестомной працы. Уплыв апостола Павла на будучиню Фессалоник немагчыма пераоценить. Ён сапраўды зрабіў целый шэраг фундаментальных речев, якія ператварылі гэты город у цитадель христианской веры. Фессалоники. Христианское сердце Македонии. Фессалоники альбо Салоники – другие по величине город Греции, який часто называют суправителем Константинополя и культурной столицей краины. Однако для христиан усяго свету гэты город мае особливое сакральное значение. На протягу 2000 годзяў Фессалоники застаются одним из наиважнейших центров усходнего христианства, местом, где сустракаются эпохи, а кожный камень дыхае историей раннехристианского чиннику и византийской величы. Християнская история Фессалоник начинается у середине первого стагоддзя нашей эры и связана с именем апостола народов святого Павла. Менавіта общине Фессалоник были адресованы, как мы уже сегодня казали, два послания апостола Павла, якія увайшли у склад нового заповету. Новая важная сторонка истории города связана с эпохой так званых великих гонений на христиан при императоре Диоклетиане на початку 4-го стагоддзя. Менавіта тады, у 306 годзе, у Фессалониках принял пакутницкую смерть святый великомученик Димитрий, римский проконсул, який открыто вызнавал христианство и звертал у веру язычников. С того часу его имя назаўжды звязалося с лёсом этого города. У византийскую эпоху Фессалоники пераўтварыліся у магутны рэлігійны і інтэлектуальны цэнтр. Менавіта адсюль у 9 стагоддзі выйшлі святыя раўнаапостальныя браты Кірыл і Мефодзій, асветнікі славян, якія стварылі славянскую азбуку і пераклалі свяшчэнныя тэксты. У 14 годзе горад стаў асяродкам ісіхазму, містычнай практыкі, разумна-сердэчнай малітвы, якую багаслоўскі абгрунтаваў архіепіскап фессалонікійскі святы Рыгор Палама. Сёння Фессалонікі гэта сапраўдный музей под открытым небом. 15 помнікаў города уключены у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО, и большасць іх это старажытныя храмы и монастыры. Базіліка святого Димитрия – это галоўнае духовное сердце города. Храм быў пабудаваны на месцы гибели святого Димитрия Салунскага, якога жыхары лічаць сваім небесным заступнікам. Сучасная базіліка – это велічны пяцінефны храм, дзе захоўваюцца мощы святого Димитрия и святой Анісії. Паломнікі могуць спусціцца ў крыпту, захаваную частку рымскіх терм, дзе пакутаваў і быў забіты святы. Храм таксама славіцца сваімі унікальнымі мазаікамі 5-9 стагоддзяў, якія цудам перажылі часы іканаборства і катастрафічны пажар 1917 года.
Сабор Святой Софіі, пабудаваны ў 7 стагоддзе па вобразе і

Massive Attack i album Mezzanine 1998 года с участием фантастичной Элизабет Фрейзер. Гэты голос пирогувать будем теперь у зусім адлеглыя нам мелодии, тональности, гармонии. Завитаем у королевский палац на старожитной яве у городе Соло, який гучал магутной музыкой. Нібыта там была великая зала церемонию, и там менавіта развиваная была музычная традиция гамеланы. И она в значной ступени опирается на двух основных системах музычного ладу. Слендра, пятитональная гармония гамма, и пелох, семитональная гамма. Музыка сполучает ритмично металлофоны, ксилофоны, гонги, вядома, с нетиповыми для нас вокализами, абсолютно. Але у тим великое задовольнение и радость. Послухайте.

старожитная яванская музыка Манку Негарана. Вот так, у эфиры белорусского радио «Рация». Застанемся у отлеглых часах, может, не старожитных, але 1972 год для некоторых может быть абсолютно отлеглой историей. А гэта история американской фолк чи кантри вокалистки Карен Брукс, якой первые альбомы с 80-х годов были у 20-ти билборду. Записывала між іншими з Джоном Кэшем, а яе пісні былі перапісаваны шмат разоў праз вядомыя вакалісткі. Але мы сёння паслухаем абсалютна ўнікальнага запісу з прыватнага архіва з 1972 года. А называецца ён «Lost Silence».

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 11:00, у Польши 10:00 година. Лукашенко заявил, что не хочет отправлять белорусов воевать в Украину. Гонили белорусов, судили Верохотта по новой справе рейковых партизанов. Конференция в Варшаве. Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации. В студии с новинами Анна Шайковская. Александр Лукашенко заявил, что не подтримывает отправку громадян своей Украины на войну супрать Украины и растлумачил, чему белорусские войскоўцы не примают непосредственного удела в боевых деяниях. Подчас выступу в Гародне 6 червеня он выказался супрать утягивания белорусов в войну и подкресил, что Минск не мая намеру змагаться за чужие интересы, поведомляя Нехталяев. При этом он подкресил, что Беларусь протягивает притримываться союзницких отношений з Расіяй. Паводле яго слоў, пазіцыя Мінска па супрацоўніцтве з Масквой застаецца нязменнай. Лукашэнка таксама звярнуўся да жыхароў і кіраўніцтва суседніх дзяржаваў, якія мяжуюць з Беларуссю. Ён зазначыў, што краіна не зацікаўленая ў ваеннай канфрантацыі са сваімі суседзямі. Цытата: «Я хачу, каб палякі, літоўцы і ўкраінцы пачулі мяне. Мы не хочам з імі ваяваць, хоць мы заўсёды поўныя рашучасці абараняць вас», адзначыў Лукашэнка. Заявы были зроблены на фоне протяглой войны России супраць Украины и регулярных дискуссий об магчымым удзеле белорусских войскоўцев у боевых деяниях на боку Российской Федерации. Репрессии в Беларуси. У Гомельским областным суде вынесли присуд 65-годовому жыхару вёскі Лагуны Добрускага района Сергею Стасенку, верагодна, по новой справе рейковых партизанов. Ему приписали замах на акт терроризму, незаконные деяния дотычна огнестрельной зброї, боеприпасов и выбуховых речевов, на умисное приведение у непридатность транспортного сродку ці шляхов зносинов, здраду державе, створение экстремистского формования об уделу им. Меркуючи з артикулов, мужчина мел намер пошкодить чыгунку. Сегодня в Белорусском доме в Варшаве отбудется конференция «Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации». Конференция, присвеченная 38-й годовине открытия Куропата, где были закатаваны с 1937 по 1941 годы около 250 тысяч человек, каже лидер «Вольной Беларуси» Зенон Пазняк, который открыл место злочинства НКУС в 1982 году.
3: Конференция, приуроченная до артикула «Куропата дорога смерти». Правда в том, что те методы, которые отбываются сейчас в Беларуси, они являются протягом репрессивных методов 30-х и 20-х годов, когда отбывался геноцид белорусского народа. Теперь отбывается геноцид только в другой форме. Вот для этого собирается конференция, проводятся факты, будут выступать политвязни, будет анализ. И это очень важно для нашей сучасности и истории.
2: Конференция «Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации» начнется в 14-й године в Белорусском доме в Варшаве, что по улице Крынічнай. Замежжа. Израильские спецслужбы прослуховывают американских переговорщиков, которые работают над мирным погоднением с Ираном. Об этом со посылкой на закрытые доклады разведки поведомляет выдание The New York Times. У докладах выказывается занепокоенность тем, что Израиль активизовал прослуховывание высокопоставленных американских чиновников, у темнику Стива Уиткофа, главного переговорщика президента Трампа Эрбриджа Кол, головного политического советника Пентагона и одного из его основных наместников Майкла Димина IV. Это отбывается на момент, когда Израиль и США совместно ведут войну супраць Ирана и николи еще не имели так тесной военной координации. Американцы передают израильцам велизные объемы тактичной и оперативной информации. Однако, поводле слов высокопоставленных американских чиновников, Израиль имкнется отримать уявление о стратегии Трампа и его изменливой позиции на мирных перемовах. Доклад был складен после инцидента, подчас яких американские войсковые супрацовники у Израиля выявили, что на их телефоны так само установлено программное обеспечение для прослуховывания перемовов. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: сусветный хит тыдня.
1: Бібі Рекса і Девід Гета випустили сумісний сингл «Sad Girls», який увійде у новий альбом співачки «Dirty Blonde». Песня сполучает танцевальную электронику, эмоциональный поп и легкий клубный меланхоли-поп настрой. У композиции гучать мягкие синтезаторы, динамичный бит и драматичный вокал Бібі Рексы, который подкресливает тему внутренней стомленности и эмоционального тиску. Клип побудован вокруг разговора артистки с психотерапевтом и адлюстровывает темы принятия себе и борьбы с хейтом. Сингл промеркован до выхода ее первого за 3 года альбома и нового этапа карьеры как независимой артистки. Бібі Рекса, Sad Girls.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Добрых музычных новин и позитивного тыдня вам. Заставайтесь разом с белорусским радио «Рация». Заходьте на нашу сторону «Рация.ком», голосуйте за подобанную композицию, а мы сустранимся уже простый день, да и подведем выники. Тут была Милана Вераснева.
1: Quality of my work, and hopefully that will continue.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При микрофоне Кепа Партиловская. На международном книжном кермаше у Варшаве представили новую книгу, написанную в Турме, книгу Александра Федоты «Лексикон голосов под серпом твоим». Як читаем на вокладцы книги, 11 красавіка 2021 года Александр Федута был затриманы в Москве, передадзены беларускаму КДБ и змешчаны у американку. Без библиотек, архивов и интернету, маючи только роман Владимира Короткевича и «Чистые сшитки», он почав писать уласный лексикон «Голосов под серпом твоим». Гэта не академичный комментар и не энциклопедия, а живое, свободное, часам полемичное читание головного белорусского историчного романа. Размова про героев, символы, повстанье, память, годность и Беларусь. У тремной камеры Короткевич стал для Федуты суразмовцем у гутарцы про самое истотное. Ким ты есть, на во что живешь и як ты живешь. Так з'явилась книга, у якой литература становится формой внутренней свободы. Лексикон голосов под серпом твоим – запрошение знов увести у свет Короткевича и убачить им пытанье, якія белорусы задают себе сегодня.
2: Александр Федута, литературознавц.
3: Ці асэнсоўваеце вы сябе з экс-палітвязнем таксама?
2: Прайшло ўжо амаль што паўгады, ну колькі можна быць было толькі былым палітвязнем. Трэба, каб апроч мінулага была будучыня, а вось будучыня ў мяне літаратуразнаўчая.
3: І вось будучыня настала, таму што вы прэзентавалі сваю кніжку на таргах Ксёншкі. Лексикон голосов под серпом твоим написанный у следующем изоляторе КДБ. Не могли бы вы приоткрыть эту заслону, как писалась эта книжка?
2: Идея этой книжки возникла за долгий час до того, как я опынулся в дняволенье. Это была идея такого грунтовного комментара до романа Короткевича. И повинны были працавать над ним и историки, и литературознавцы. Вось. Але увесь час усім было не до этого, а в той момент, когда я опынулся у следчым изоляторы, высветлилось, что единое, что у меня есть, это вольный час. И я начал працавать над этой книжкой.
3: Не менш, книжка выдадзеная у замежжы, можна так сказаць. Ці вы згаджаецеся з тым, што гэта ў выгнанні книжка?
2: Не, яна была напісана у 21-м годзе, яна была напісана на радзіме, і яна была напісана ў чымсьці пад уплывам падзей 20-го года. Таму, ну, што выгнанні геаграфічна, можна знаходзіцца там, дзе ты знаходзішся. Але прабачце, і што? Што з гэтага? Радзіма, яна ж не зямля, па якой ты ходзіш. А радзіма, гэта тое, што ты ўтрымліваеш у сваёй памяці і ў сваім сэрце.
3: Чаму людзям варта пачытаць вашу кніжку? Як бы вы адказалі на гэтае пытанне і заклікалі іх гэта зрабіць?
2: Раман Караткевіча – гэта вельмі складаны тэкст. І каб у ім разабрацца, ну, трэба альбо самому прайсці пэўны шлях, альбо скарыстацца дапамогай тых, каго называюць крытыкамі альбо літаратуразнаўцамі. Вось урэшце рэшт трэба скарыстацца, напрыклад, і маёй кніжкай. Гэта суб'ектыўны погляд, але гэта дапаможнік. Яна і пісалася як дапаможнік для чытача Рамана Караткевіча.
1: Да історії лексикона. Прадмова, написана самим Александром Федутом. 11 красавіка 2021 года я був затриманий у Москві супрацовниками Федеральної служби безпеки Росії і передадений супрацовникам білоруського КДБ. Так упершиню за шмат годов у мене з'явився вольний час. Усе своє життя я думав, читав і писав. Гэтому мене вучили, гэта давало мне сродки для існування. Тому заповнюсь вольний час я мог только читанием и писанием. Книги у следчим изоляторе КДБ можно было набывать раз на 2 тыдні. Вязень писал заяву на имя начальника изолятора с пераликом книг, якія ён меўся набыть. Начальник накладал резолюцию, и офицер ішоў у суседнюю с будынком КДБ краму и набывал книги згодно с дозволенным списом. И я вырашил перечитать «Каласы» у Владимира Короткевича. Мне их набыли. Я меў даўнюю ідэю стварыць грунтоўны каментар да гэтага рамана. Я нават прапаноўваў траім сваім маладым сябрам гэта як сумесны праект. Але ў іх былі свае ідэі, свае задумы. Яны адмовіліся. А цяпер у следчым ізалятары КДБ знакамітай амерыканцы я меў тэкст рамана і чыстыя шыткі. У мяне не было доступу да бібліятэкі, таму я не мог ані паглядзець, што пісалі пра раман Караткевіча і іншыя аўтары, ані абаперціся на працы гісторыкаў. Так змянілася канцэпцыя. Я вырашыў проста выкласці сваё разуменне рамана, сваю трактоўку напісанага Караткевічам. Гэта быў кавалачак прадмовы Александра Фядуты да сваёй уласнай кнігі «Лексікон каласоў пад серпом тваім». Сама ж кніга выйшла ў выдавецтве «Полацкія лабірынты». Полацк, Варшава, Полацк, 2026 год.

0: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Коментар.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. Справа Віктара Бабарыкі. Хроніка палітычнага пераследу ў фактах і дакументах. Кніга пад такой назвай прэзентавана на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве. Выйшла кніга ў выдавецтве «Сведкі», а яе аўтарка Сабіна Брыло. Як напісана ў прадмове, цытата, «У гэтай кнізе падрабязна, месцамі літаральна па днях, распісана хроніка пераследу Віктара Бабарыкі. Месца дзеянняў – Рэспубліка Беларусь, перыяд ад пачатку прэзідэнцкіх выбараў у траўні 2020 года да наступных выбараў прэзідэнта, якія адбыліся ў студзені 2025. За гэты час дзясяткі тысяч людзей былі адміністратыўна і крымінальна пакараны за выказванне меркавання і ўдзел у сходах. На прэзентацыі кнігі выступіў і сам Віктар Бабарыка.
2: У даны момант я адчуваю сябе нейкім чынам не на сваім месцы, бо я ніколі не даваў столь шмат аўтографаў, як зараз. І мала таго, я іх раздаю не як аўтар. І таму, можа, і не маю права на то, каб гэта рабіць. Таму маё, я бы сказаў, пачуццё сёння нейкі самазванец.
3: Синдром самозванца.
2: Так, вось, нейкі узяў на сябе адказнасць за тое, што буду раздаваць аўтограф на кнігах, да якіх я не маю ніякога дачынення. Акрамя таго, што там напісана, што гэта справа Віктара Бабарыка. Вось, не я ее пачынаў, не я ее не рабіў, і, собственно, не я не пісаў пра гэту справу.
3: Але справа была супраць вас, вы як бы герой кнігі, калі гэта так можна назваць. Як бы вы нашым слухачам сказалі, чаму варта прачытаць гэтую кнігу?
2: А калі сур'ёзна, то, на мой погляд, гэта вельмі, вельмі цікавая кніга, таму што яна напісана з пункту гледжання чалавека, які не быў часткай працэса, актыўнага працэса таго, што адбывалася ў 20-25 годзе, таму што гэта кніга пра гэты перыяд. І таму яна вельмі каштоўная гэтым, я б сказаў, неяк пунктам гледжання аб'ектыўным, без прыўнясення ў гэту кнігу нейкага асабістага погляда на падзеі. Гэта проста хроніка. І таму, хто хацеў бы паглядзець на тое, што адбывалася ў 20-м годзе і пасля гэтага, гэта будзе вельмі, вельмі каштоўная кніга.
4: Наталья Мацкевич, адвокатка Виктора Бабарыка.
3: Вы страсили лицензию за этой справой?
4: Ну, и в том числе и за этой. Но это стоило того.
3: Чему варто прочитать книжку?
4: Потому что важно помнить про эту атмосферу, для того, чтобы разобраться, что произошло, если мимо вас это прошло. А может быть, вы и смотрели на это, но посмотреть именно таким многосторонним взглядом. На самом деле это политический детектив. Плюс ко всему, да, он еще и помножен на ту, как я говорила, атмосферу, которая существовала в те времена, когда мы с вами все были счастливы.
3: Политический детектив,
4: и судебная драма. Да. Местами это, ну, как бы процесс разворачивания политического уголовного дела, политического преследования, а местами это очень подробно то, что происходит в суде. И это, мне кажется, что достаточно драматично, хотя ни одного слова выдумки, в отличие от фильма или художественной книги, в этом нет.
3: На вокладце книжки по-русски есть из речи о судебных прениях адвоката Натальи Мацкевич. И вы кажете, это дело не войдет в историю белорусской юриспруденции как коррупционное дело. Это дело о том, как успешный руководитель успешного банка Виктор Бабарико пошел участвовать в выборах президента Беларуси 2020 года. А как вы думаете, справа уводит в истории, как политическая справа, например?
4: Безусловно, она уже в истории. Единственное, что вот для чего эти все книги, да, понятно, что она задокументирована, ну, таким сухим языком, там, где надо, да, там, где работают документаторы. Но очень важно для истории оставлять и вот такие произведения, которые могут просто люди читать. Которые, вот меня сегодня спрашивала, а может ли она стать доказательством для следующих процессов? Ну, книга вряд ли, потому что доказательства по-другому собираются. Но память, она не менее важна, историческая память, да, память нации, политическая память, да, политических процессов, она не менее важна, чем последующий процесс привлечения ответственности, там, виновных в нарушениях прав человека. Потому что общество становится здоровым только тогда, когда оно рефлексирует то, что с ним произошло, помнит, что с ним произошло, и передает этот опыт, ну, следующим поколениям. Как нельзя сделать. Хочу додать, что эта книга очень честная, да, и если кто-то будет в ней искать поводы, чтобы нас в чем-то упрекнуть, в конъюнктурности, пусть не ищут, да. Здесь ни капли нет экстремизма и ничего такого, что можно было бы притянуть за уши, как неправомерную деятельность. Эта книга абсолютно легальная, потому что все и документы, они все звучали в открытом процессе, и все высказывания, которые здесь есть, тут нету никакой хитрости. Это та правда, которая звучала во время описываемых событий.
5: Татьяна Недбай, выдавецтво «Светки».
3: Была презентована книга про Виктора Бабарику, про его справу, и вы ее модерировали эту беседу. И давайте расповедем, чьи портреты стояли на пустых крестах.
5: Был портрет Дмитра Колоса, выдавца и перекладчика, который находится с лютого этого года у неволи, и его обвинувают у супрации або керавництве экстремистским формованием, якими экстремистскими формованиями, нагадаю, были признаны незалежные белорусские выдавецтвы. Выдуманная коалиция, выдуманная службами белорусскими коалиция незалежных выдавецтв. Вот же главное, как выглядит злочинство Дмитра Колоса у тем, что он выдавал белорусские книги. И его мы сегодня, я думаю, что коли бы не эта история с ним, то он сегодня мог бы для нас долучиться и быть с нами. Тому для нас было важно хотя бы таким символичным чином его иметь разом с нами, ну и нагадать про его всем широкой публице.
3: А еще я зауважила, было кресло, присвеченное рукописам.
5: Ну, это конфискованные рукописи, так, это уже у нас такий ход крыху, бо пеновская традиция, она заключается в том, что на пустых креслах презентуются люди, особы, а мы тут с уваги на то, что для белорусской культуры отбывается вельми драматичная ситуация с рукописами, которые знищаются, забираются у людей, то бок мы ведаем про забороненные книги, але есть шмат рукописов, которые конфисковывались у турмах, которые нават еще не поспели стать книгами, и это вельми складано зафиксовать, потому что, ну, фактично книга не вышла. И мы таким чином хочем так само звернуть увагу на эти драматичные подзеи у нашей белорусской сучасности, коли мы, как культура, как супольность, не доотримовываем великую колькость культурного продукта праз этой репрессии.
3: Вертаючись до презентации книги «Справы» Виктора Бабарики, чому варто, на ваш погляд, человеку просто прочитать эту книгу? Это хроника материалов, выступления у адвокатов, хроника «Справы» Виктора Бабарики.
5: Я бы сказала, что это хроника несправедливости. И, может быть, это ничего нового. Мы не открыем для себе нового факта у тем, что отбывается несправедливость. Мы про это, как правило, ведаем. Але мы побачим аргументы, доказы того, чому «Справа» Виктора Бабарики была сфальсифікавана і чаму яна была несправедлівая менавіта гэтая крымінальная справа. Акрамя таго, мне здаецца, гэта вельмі цікавы момант, калі мы можам увайсці двойчы ў адну руку, а разгарнуць сёлета ў 26-м годзе кнігу, якая апісвае падзеі 20-го года, і такім чынам акунуцца не толькі ў тыя факты, але і ў тую атмасферу, якую стварае кніга, і што, на мой погляд, таксама вельмі важна. Да, я бы хацела дадаць, што кніга зараз выйшла на рускай мове, але літаральна перад самай прэзентацыяй так склалася выпадкова. Я атрымала пераклад кнігі ўжо на беларускую мову. Гэта азначае, што цягам лета мы здолеем падрыхтаваць яе да выдання і выдаць, спадзяюся, што ўжо ў верасні.
1: Книга «Справа Віктора Бабарики. Хроніка політичного переслєду у фактах і документах» – гэта документальная хроніка політичного переслєду Віктора Бабарика на фоне розбурення у Білорусі свободи слова і сходов, права на оборону і справедливий суд. Перед читачом розгортується не тільки особиста драма чоловіка, але й історія країни, де кримінальний переслід став інструментом утримання влади. Заснаваная на открытых крыніцах и уникальных документах, книга становится докладным и страшным посвящением эпохи.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши полдень. Минимум 170 белорусских политвязнев, у особливо уразивом становище, бухгалтерку Скалинковича осудили за содействие экстремизму. У Белостоку и Варшаве представлять книгу Феликса Акермана «История Гародни 1919-1991». У студии с новинами Анна Шайковская. Репрессии в Беларуси. Минимум 170 политвязнев находятся в особливо уразливом становище про свой стан здоровья, узрост або обставины зневоления. Про это поведомляет правооборонный центр «Весна». Тягом минулого травня протягивались трансграничные репрессии в выгляде отвольного криминального переследу, унесения у перелики экстремистов, примушивания до неголосного сотрудничества, сочинение и тиску праз родных и близких, якія засталіся в Беларуси. Правоабаронцы по-ранейшему регулярно фиксуют и документуют факты уживания катаванняў и забароненных видов обыходжання в ходе расследования политических справ, а так само в процессе отбытия покарання по их. Регулярно пополняются списки экстремистов и террористов, экстремистских формований и информационной продукции. Усяго с 2020 года в Беларуси минимум 9 792 особи сутикнулися з політично мотивованим кримінальним переслідом, і мінімум 8477 особи були осуджені, у тим ліку заочно. Дадені показчики протягують рості кожен місяць, хоча правооборонці істотно обмежовані у можливостях отримання інформації об переслідах. Бухгалтерку Скалинковича осудили за содействие экстремизму. Татьяне Лауникович, 36 годов. У 2012 году она закончила Полесский державный университет по специальности финансы и кредиты. С 2013 года працевала бухгалтеркой на лечение заработков спочатку у доследном Рыбгасе Белое, а после на протягу 7 годов у компании «Ваш Продмаркет». А пошлым местом працы Татьяны значится центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Калинковицкого района, где она была бухгалтеркой у жанчыны неполногодовое дитя, пишет наша Нива. Гомельский областный суд вынес Татьяне присуд поводле артикула содействие экстремистской деятельности. Верогодно, Лауникович призначили так званую хатнюю химию. Светлана Тихановская подяковала Швеции. Демократичная лидерка Беларуси удержная за поддержку белорусов, которые протягивают борьбу за свободу и демократию. Политик накировала самые теплые зычения народу Швеции, якая 6 червеня святковала Национальный день. Про это пишет выдание «Позирк». Тихановская неодноразово наведывала Швецию, а последний раз 11-12 травня. Лукашенко, віншуючи шведов с Национальным днем, заявил про готовность обновить взаимоповажливый и равноправный диалог для прогресса и добробыту обеих держав и народов, а так само умацывание безопасности в регионе. Однако Швеция, как частка развязу, не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси. У понеделок, 8 червеня, у Белостоку в межах заключных занятка «Умова на нова». Этого сезона отбудется презентация книги Феликса Акермана «История Гародни 1919-1991». Усяго на доследование для этой книги у автора сошло 8 годов, некалькі из яких он провел у Гародни, как у самим городе, так и у архивах, и нават выучил белорусскую мову специально для этого проекта. Коли книга вышла в 2021 году, сбеглися две исторические подеи. А пошняя хваля пандемии COVID-19 и переслед протестовцев после революции у конца лета 2020 года. Адразу после одной презентации книги у Гародни у Центре городского життя организатор сустречи Павел Мажейко и мастак, чья выстава проходила там, Олесь Пушкин, были арештованы. Центр городского життя давно не існує. Павел Мажейко провел 2 года за кратами. Олесь Пушкин помер у тюрьме. Значная частка активных жыхароў теперь живет в Вильне, Белостоку и Варшаве. Презентация книги кнігі Фелікса Акермана «Гісторія Гародні 1919-1991» у Беластоку адбудзецца завтра 19-й гадзіне ў Сусветскім доме, што па вуліцы Сянкевіча. Прэзентацыя ў Варшаве пройдзе 9 чэрвеня ў Цэнтры беларускай салідарнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. С-под Ляшша родом. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом с-под Ляшша.
3: Ой, не подумала, что радио рацию до Рудаков завитая, но...
4: Вторая дорога, Брук. Тут чистютко было, травы навіть не было. Кедись, помню так, в вёсце, ну там было понад сетка коров. Коні так само, там понад 50-ка. Ну, бо каждый мел, і мели по два, і по три. Ну, овечки годовали. Ну, та сусідка теж вже хіба 2-4 літа тільки приїжджає. Від марця, ну, залежить від погоди. Да єсені і на Білисток.
3: А тут колежанки приїжджають, то навіть не прийдуть, не прийде, не відвідає, ну, якоє то. Так не повинно бути, ну, але що ти зробиш? Приїжджаючи по дворах, замикаючи, і все. Заважте, ці чеченці. Я у доктора була, сидять дві чеченки, по-своєму говорять, що українці теж, а наші тут місцеві. Устидаються чи як?
5: На своїй землі.
3: Угу. Навіть на могилках у церкві по-польську говорять.
5: Тільки годину, нема свято. І в день, і вночі. Все так буває.
6: Прихожа у вас тут?
5: Так, але тут невідомо. Має замінувати коля речки. Міни мають положити. Тут все намагає.

0: А цяпер пераязджаем у Куматаўцы. Праўда, гэтая вёска падпісана як Хомунтовцы. Не менш маляўнічая за рудакі. Пераважна задбаныя панадворкі і на лаўцы я сустрэла людзей, пры якіх і прыпынілася.
1: Як у Куматаўцаў цяпер жывецца?
2: Вот так, как было, так и есть.
1: Ничего не меняется?
2: Не меняется. О. Войско только, их где без черви.
1: Перешкоджают?
2: Вот, уже человек привык до этого. А? 3 лет.
1: А вы тут народились у Куматаўцаў?
2: Так.
1: Сколько вам годов?
2: 86.
1: Лепше теперь жить? Цікавіше было лепше?
2: Сніму теперь Петрох.
1: Бошка, робить не треба.
2: Грошки так.
3: Не даю рыбы. Не даю рыбы ловить.
1: Не дают, но бо до речки не можна дойти, так?
2: А тут же плеть.

0: I za čas ste neki ješćeć?
1: Často. Вот заеду до дошку, за верницу, постоять пару дней. Вперед можно было поговорить, приезжали, приходили, а теперь же заказ, хиба не стерильными займаться.
0: Але так худко не ездят?
1: Як коли, а где-то зверина у дротах сядать, страж граничная, худко ездят. Тады шукаць.
0: Это трапляе так у гэтыя.
1: Так.
0: У звярына.
1: Ну.
0: Думаеце, доўга так будзе, тое ўсё?
1: Ой, хіба то не зыдзе. Як не дойдуць з толку, паміж палякі з беларусамі, хіба то не выйдзе.
0: Але добра было б, каб дашлі да ладу, не?
1: Напэўна.
0: Можна было ездзіць зноў.
1: Так. Ну ездзіць, ездзіць. Калі сігрэў. Балет там назад, проезд под Белосток через стояли. А теперь пару самоходов. А Собовка Химонена. Собовка едет на Кузницу.
0: Зимою то тут что, сами отснеживаете? Чи дети приезжают, помогают?
1: Да, туда длинно снежная дорога. Сын тут приезжает. В городку жили, але.
0: Не забывая, батюшка.
1: Не. А туда политика. Приезжал, колись приезжали до меня.
0: Кто приезжал?
1: С политики, редакции. Теперь остатно тоже. Вторая месяца тому был. Казал, газету привезе, але не видать.
0: Может, еще привезе?
1: Ну.
0: Ну, а вы радиорация слухаете часом?
1: Часом. Тут тоже нема. Теперь тогда ради теперь пробили. Як светло нема, то все скасовується.
0: А то часто світла нема?
1: Так.
0: А то чому?
1: А я бідий чому. Кілька годин нема світла. І в день, і вночі. Все так буває.
0: Бусли прилітають до нас, да. Бачу. І бзи цвітуть усюди. Прихожа у вас тут?
1: Так. Але тут невідомо. Має замінувати коля речки. Міни мають положити. Там все намагає.
0: А это за Лукашенки?
1: Не, огромные хреды.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. Россия нанесла удар по централизованным сховищам отпрацеванного ядерного палива у Чернобыльской зоне. От студента у ЕГУ потребуют отличиться с установы и вернуться в Беларусь. Организаторы фестиваля «Тутака» представили новый фестивальный мерч. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Россия нанесла удар по централизованным сховищам отпрацеванного ядерного палива, которое месяца на украинском боку Чернобыльской зоны, поведомляет «Энергоатом». Частково разбуранный будинок приема контейнеров. У им отпрацеванное ядерное палево не заховывалось. Радиационный фон вокруг объекта в норме. Централизованное сховище отпрацеванного ядерного палива было введено в эксплуатацию уже после початку полномасштабного уварвания России в Украину. Там размещается отпрацеванное палево с трех украинских атомных электростанций – Ровенской, Хмельницкой и Полдньово-Украинской. Беларусы, которые выехали в эмиграцию през политический переслед, в основной своей массе притримываются проевропейских и проукраинских поглядов, отзначил у эфиры нашего радио амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор. Тому, поводу его, они являются для украинской державы союзниками, и тому Украине может быть корыстная деятельность Светланы Тихановской и ее офиса.
3: Это, прежде всего, ее международная активность на шляху адвокації, те, що вона інформує партнерів по всьому світу щодо ситуації в нашому регіоні. Доля України тісно пов'язана з долею Білорусі, тому є сенс об'єднувати наші зусилля.
2: Разом з тим Україна підтримує контакти з широким спектром білоруських демократичних сил. І хоча Світлана Тихановська є ось міжнародно признаним лідером цих сил, демократичне осіруддя та природи з'являється плюралістичним і предугледжвае наяўнасць розных меркаванняў, і прыхільнікі гэтых адрозных ад офісу Ціхановскай меркаванняў таксама могуць быць прыняты ў Кіеве.
3: Нічога не заважае беларускім дэмакратычным лідарам прыїжджаць на різні заходы в Україні, якщо це не буде суперечить вимогам там Служби безпеки України, і вони будуть допущені на територію України, ми з радістю з ними зустрінемося і якийсь спектр зустрічей посприяємо в організації.
2: Тому представник українського МЗС не виключив зустріч з іншими білоруськими лідерами, наприклад, такими як Зенон Пазняк чи Валяр Цапкала, які з'являються жорсткими опонентами Світлани Тихановської. От студентов ЕГУ потребуют отличиться с установы и вернуться в Беларусь. У отворотном выпадку криминальным переследам погрожают их родным у Беларуси. Юристка правооборонного центра «Весна» Светлана Галаунева прокомментировала ситуацию. Цитата. «Коли эта ситуация, что студент за межой, а от его потребуют отличиться и вернуться в Беларусь, я раю не идти на такие потребования. Довольно часто силовики шукают людей, на которых можно тиснуть и протягивают усмотнять тиск. Никто не гарантует, что повертание людей не будут примушать, например, записывать видео с выбачениями. Коли говорка про студентов у Беларуси, то, ведомо, тут варто осторожно оценивать риски, у темнику махчимого затримания и, заходячи с этого, принимать решение, раить Светлана Галаунева. Правооборонцы не рекомендуют вернуть в Беларусь выкладчикам, выпускникам, студентам и особам, которые имеют любые иншие связи с Европейским гуманитарным университетом. Новины фесту «Тутака». Организаторы фестивалю представили новый фестивальный мерч. Все лето одной из головных новинок стали драуляные 3D-мапы городов, которые можно сделать по индивидуальной замове. По поводу керовника фонду «Тутака» Павла Станкевича, такая идея народилась от жадания допомогчи белорусам заховать связь с родными местинами.
4: Придумали такие вельми классные мерч, которые называются «Город, где живет твое сердце». Зроблены з трьох слоїв фанери, так. taki 3D karcina, jaką można sobie powiesić na ścianie, postawić na biurku. Przedstawiaje mapę waszego ulubionego города. Przy zakazach prosto u komentarzach do zakazu można wybrać swój город, można wybrać tak samo jaką dedykację i my prosto właśnie robimy taki personalizowany merch.
2: Akramia 3D mapa u sioleta na to taka zjawia się i nowe ciszotki z nadpisem Swobodnyja. Powody organizatora uwieść przybytek od prodażu festiwalnego merchu będzie nakierowany na podrychtowku i prowadzenie festiwalu Tutaka, jaki odbudzie się z 16 po 19 lipienia na Polanie Baryk, co koło Garadka na Podlaszy. Nasze nowiny dostępne, a tak samo na sajcie racja.com i w naszych socjalnych sieciach. Czerwony wypusk przez godzinę.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рація. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Авторская программа Пита Павлова. Нарации.
1: Привитание, сябры. Мы на Кипре. Ни с чем не переблытаешь, правда? Я хочу представить вам своего суразмовцу Сергея. Привитание, Сергей.
2: Привитание.
1: Не буду казать ягоное прозвище. Ён па зразумелых для нас, для ўсіх прычынах, хоча застацца інкогніта. Але предмет гаворкі настолькі востры, настолькі актуальны, што я вырашыў не чакаць нашай перамогі, а перайсці адразу да предмету нашай гаворкі. І калі я буду фармуляваць, я, напэўна, нешта згублю. Таму лепш...

0: Они были там маленькие, на старой архитектуре, и мовление там было такое, как вельми-вельми роботизованное. И совсем не подобное на соправдное. То, что у нас в первой итерации отрумалось изробить, это уже было плюс-минус соправдное нормалевое мовление. Ну, с некоторыми хибами, или как бы... Ну, и оно уже такое человечее.
1: Ты меня уже раздивил. Я сказал литерально один сказ, просто один сказ. Причем я сказал просто в лэптоп Сергею. И он на этом сказе научил свою модель, только на этом сказе. И потом надруковал некий текст, так само сказ. И этот сказ уже моим голосом, не просто подобным, а докладно моим, крышечку с иншими паузами.
2: Павлова.

0: Были проблемы с натиском, и они возникают, и проблемы со изменами личбы. Вот. А все остальное, и он просто тупо, ну, вельми трапно полторыл. И вот тут возникает додатковое питание, про которое ты мне сказал, что уже зараз есть модели от Белорусской академии наук, которые могут неяк промовить, и есть некие модели от вас, которые могут...
1: Я кажу, что те модели от БН корпус и корпус, они были на момент, когда мы только начинали. Просто там говорка была очень роботизованная.
0: Але они и зараз есть.
1: Ну так, так.
0: Я чому кажу? Потому что, когда кто-то захочет отримать хотя бы некий прочитанный белорусскомовный текст с этого, с друкованного, вы просто зараз можете это сделать. И зараз вам Сергей расповедет про головные крыницы. Это БН корпус.
1: Ну, и корпус бай.
0: И корпус бай. Ну... Это державные крыницы, и они крыху роботизованы. Але еще есть один. От, уже от Сергея ягоных поплечников, и он называется...
1: Ну, уже не один. БЕ, ТТС, это первое, которое мы сделали. Почему такая назва БЕ? Потому что по ИСО это обозначение нашей белорусской мовы. Ненавито БЕ. Не бай, а менавіта БЕ.
0: БЕ.
1: Калі ты там, ну, я шмат які вогулі мадэлі спамповую, правіраю, тэстую, як яны працуюць з беларускай мовай, мне заўсёды прыходзіцца, ну, там, дзе яна дазваляе указаць беларускую мову менавіта. І некаторыя памыляюцца, ці нават не памыляюцца, а яшчэ нейкі стандарт ISO іншы ёсць, у якой бел, але як бы актуальны стандарт ISO гэта БЕ. Таму наша мадэль называецца БЕ XTTS. Ну, там BEX-TTS кажуць. XTTS гэта архітэктура опенсорснай мадэлі, якая там была ў 2023 годзе выпушчана.
0: Вы користуетесь open-source-ными моделями?
1: Конечно. Мы не можем сломать Google и взять их архитектуру.
0: То бок вы берете open-source-ную модель?
1: Конечно. Но учим ее белорусской мове и отдаем. И вот она open-source-ная лежит. Можно зайти, скористаться, можно взять эту модель и поставить, ну, запустить у себя на серверы, на компьютеры, когда у тебя есть нормальная видеокарта, и користаться ей.
0: Так, еще раз. Значит, мы звертаемся до какого ресурса, когда хотим перетворить текст у белорусскую говорку?
1: У нас шмат разных ресурсов. Гляди, есть старые модели на корпус БАЙ и БН корпус.
0: Так. Мы про их уже казали.
1: Есть наша BEX-TTS.
0: Как ее набрать? BEX-TTS.
1: У нас зараз з'явився сайт. Ну, у нас там шмат разных инструментов. Они все были там на Hugging Face. Але Hugging Face не вельми зручно користать. Мы решили, что треба уже собрать в одно место, сделали сайт. Ну, в вогуле команды, типа, проект называется tutejshy.gpt. tutejshy.gpt.pro – это сайт.
0: tutejshy.gpt.pro.
1: Там уже собрано все разом, и, махчима, там, может, некие артикулы потом додадим. Там есть все контакты на наши там соцсетки, ну и в принципе можно связаться и скористаться. И зараз еще мы запускаем такий проект Юзик. Юзик – это голосовый ассистент, не только голосовый, на самом деле есть звичайный режим, ты разговариваешь с ним как с чатом, только он отказывает выключно по-белоруску. И он умеет ходить на специализированные белорусские ресурсы, например, там Вербум, как поглядеть там некое слово условнику, ну, еще там некоторую колькость. И он мультимодальный, его можно закидать там PDF и там голосовое поведомление, там, не ведаю, малюнок, и он может в отказ тебе, например, закидываешь ему PDF-ку и пішеш, прочитай мені гэта, і він тобі адкаже і згенерує аудіо, якое агучить, що там написано. Ці, наприклад, придумай казку і агуч. І він сам придумає і агучить, і видасть тобі вже аудіофайл з гэтай казкою. Може там мем згенерувати на білоруську тематику, може там малюнок зробити. Ну, гэта такое, як бы, пакуль просто, як веселей было, магчыма, там дзецям нейкім зойдзе будуць карыстацца. І ёсць асобны галасавы рэжым. Для гэтага трэба вельмі шмат ресурсаў, бо відэакарты зараз каштуюць дорага, і GPU час увогуле дарагі, але каб працаваў галасавы рэжым, трэба нормальовые видеокарты. Вот зараз мы запускаем голосовой режим Юзика, ты просто с ним разговариваешь, как с голосовым ассистентом, на любые темы. Один обмежевание, что он там разговаривает по-белорусски, про нашу модель. Можно сделать просто. Ну, как бы можно на вайп-коде привязать там API гугловской или Eleven Labs, и у тебя там 20 рядков кода и готовый голосовой ассистент. У нас все складание. Нам, как это створить, треба было спочатку створить датасеты, научить модель, запустить сервер, створить своего голосового ассистента и про эту модель, как ее научил.

0: с ангельской свои есть проблемы, или они там перекрываются супервелизными колькостью датасетов. Там, как бы, может одно слово однольково написано, але значить и вымовляться по-разному. И так, это зрозуміло з контексту только становится. У нас же іншая проблема, у нас есть такая речь, как омографы. У ангельской они так само есть, але их там 500. А у нас там... каб не помилиться, ну, докладно больше за 3000. Омографы – это слова, которые однольково пишутся, и сенс их залежить от натиску. Пора идти в школу, пара поднималась над водой.
1: И что, 3000 таких слов у нас?
0: Подается больше. Я там робил частотный анализ. Ну, до холеры.
1: Я николи не думал, что стольки.
0: Ну... добрый приклад и приклад от пистолета.
1: Ну так, автомата. Хоть.
0: Мені есть спис по частотности, коли мы там закрыем, например, первых 300, то как бы там 99,2, коли не помиляюсь, сказал, мы как бы покрываем. Потому что остальные там не вельми частотные.
1: Хотелось все покрыть. А то нечакано слухаешь некую книжку, и там вылезает неотповедный натиск, и ты такие...
0: Тут на этом проблемы все не сканчиваются. На самом деле, они, ну, это только одна частка. Когда модель николи не чула некого слова, и она так само его правильно может вымовить, а может не вымовить, ну, это уже питание до имоверности. Ну, в общем, да, архитектура нейросеток, которые завсёду працуют с некой имоверностью. Завсёду будут питания у назвах, у именах. Тут, конечно, уже и человек может помылиться, и он же не завсёду ведает, как правильно читать. Особливо, когда некое замежное имя, там, Башара Асада, Ти Асада.
1: Я эту скотину переживу, когда с помылкой скажут.
0: Маленькие датасеты, покрытые

0: не все слова, просто модель, которая слова ніколи не бачила.
1: Не бачила, не чула, не бачила.
0: Ну, текст не бачила, гук не чула, давай так. У нас там слово, ось поводле граматичної бази Бенкорпусу, подається там 3 мільйони, 2,9 може. Слово-формул, не слово-формул.
1: В англійському словнику, коли 20 тысяч – это великий словник, а коли 50 – это уже полный-полный. У Шекспира, здається, 20 тысяч. И тут мне кажут про 3 миллиона. Але это формул.
0: Ну, так, але гомографом может быть слово-форма, а не слово. Слово шмат, но тесетов вельми мало.

0: температуры напоткала не только калекину усе ураку и не только тому, что болото засмог, чабо мороз, а еще и тому, что сорвался с горы. Насыпать горы, насыпать,
1: насыпать горы, насыпать.
0: Одну за одной,
1: одну за одной.
0: Нехай это будет народный рух, никто не керуя им и не зверая с планом, каб сыпали не ровно. А потом можно будет сочить за тым, я кожная из них отрымая имя, як потиху некоторые покрыются древами, и люди

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Европа рыхтуется до перемоги с Россией. Иранскую студентку, арештованную за комментарии, депортовали из Беларуси. Тихановская передала лист патриарху Варфоломею, який приехал у Литву. У студии с новинами Стась Дедерка. 1565 день войны. Российские оккупанты ударили керованной авиабомбой каля школы во украинском Балабине. Там загинули двое человек. Дрон атаковал автозаправочную станцию Запорожье. Тем часом Европа рыхтуется до магчимых перемоваў с Россией. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сустрэнецца с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером и немецким канцлером Фридрихом Мерцем. Лидеры обмеркуют дальнейшую подтримку Киева и максимальные шляхи завершения войны. В европейских столицах лічат, что Москва не может без конца позбегать до лёгу и хочет загадзя узгаднить агульную позицию. Репрессию Беларуси. 62-годовую громадянку Украины амаль уже год утримливают у изоляторы на кресте на Уменску без предъявления обвинувачивания. По водле информации правооборонного центра «Вясна» Наталью Баташову затримали у червени минулого года в Витебску разом с мужем, лёс якого неведомый до этого часу. Женщины утримливают в невыносных умовах без предъявления обвинувачивания. За кратами у женщины почались серьезные проблемы со здоровьем. Ведомо, что Наталья спробовала передать весточку, как позвонили близким у Миргороде, поведомили, где ее утримливают, бо ее лечили зниклой. После этого до ее пришли супрацовники КДБ, распытывали, кому и на во что передавала вестку, и пужали ее. Передая слово, было и сукамерницы «Вясна». Иранскую студентку, якую арештовали у Менску за коментарі об Ірані, депортовали з Беларусі. Про гэта рассказала жанчына, якая знаходилася разом з Хатерії Хададіді у ізоляторі Тимжина Крестіна. Як поведомлялася студентку-стоматолога з Ірана, затримали у Беларусі за коментарі об Ірані у одним з телеграм-каналів. Поводле іранського телеканалу, який базується у Лондоні, Хададіді затримали при умяшанні амбасади Ірана. Її спочатку призначили 14 суток арешту, але по скончанні терміну не вызвалили, а покинули чекать депортации. Простое, что Грузия отмовился примать Хатыры, и как там ее не выкрали иранские улады, ее в вынику депортовали в Армению. Ведомо, что покуль она находилась у изоляторы, да ее проезжали журналисты и сдымали про ее сюжет. Светлана Тихановская выказала подяку за створение белорусской парафии Константинопольского патриархата у Вильне. Она подкреслила, что церква мае особливое значение для белорусов, которые вымушены жить у выгнания. Про это Белсату поведомил дарацца белорусской демократичной лидерки у дипломатичных питаниях Денис Кучинский, который так само передал патриарху подарунок от Тихановской. Денис Кучинский назвал встречу с патриархом Варфоломеем великим гонором. Поводле его этот визит стал важным символом поддержки для белорусских православных верников Константинопольского патриархату и для белорусской громады у Вильне. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: У ближайшие понеделок на белорусско-польском помежье облачно с прояснениями, без истотных опадков. Только на Городинщине у день короткочасовый дождь, махчимая навальница. Ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру в ночи плюс 13-15, в день 21-23 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Газетные выразки из межвоения. Знаёміць Стась Дедерка.
4: Напад на тягнік. Адстаўка сямашкі. Гісторыя беллиту версіі грэцкага.
3: Беларуская преса 100 год тому.
4: У 1926 годе Виленская газета «Белорусское слово» поведомила про напад паўстанцаў. Такі быў заголовак наступнай корреспонденции. На чыгуначнай лінії Ворша-Лепель паўстанцы зрабілі напад на паштовы цягнік. Яны разабралі рэльсы, што выклікала катастрофу цягніка. Пры гэтым было забіта 7 чалавек, а 20 ранена. Паштовы вагон ўшчэнт абрабаваны.
3: Беларусы у міжваенным друку.
4: Наша думка ў 1921 годзе паведаміла пра адстаўку пана Сямашкі. Як нам паведамілі з пэўных крыніц, пісала газета, цяперашні міністр беларускіх спраў у літоўскім урадзе пан Дамінік Сямашка, які быў па назначэнню і не здолеў заслужыць сімпатыю з боку беларускага насялення Віленшчыны і Гордзеншчыны, у блізкім часе падаецца ў адстаўку.
3: Беларусь у інтэрбельме.
4: Так само наша думка опубликовала рекламу «Новые книги». Максим Горецкий «История белорусской литературы. Стародавняя, новая и сучасная». Вышла с друку и продается у лепших книжных крамах Вильни. Склад на Вастрабрамской 5, пассаж, 208 сторонок, 33 рисунки, альбомная папера, твердая вокладка. Цена 125 марок.
3: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Российская позиция у Вильни. Хулиганы со Скорыни. Поветранный шлях Вильня-Менск.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: Выдание на Продвесне в 1926 году констатовало наступную ситуацию в Вильне. Под опекой польского урада гнездится целая громада разных белогвардейских и монархичных российских дячов. Вось помеж иншим тут живей былы главнокомандующий Савенковской армии у Польши полковник Пере Мыкин, який занимается торговлей. Надовичи он разом с неким своим товарищем по службе, так само былым офицером, выехал некуда на вёску деля закупов продуктов на гандаль. Коли ободва проезжали глухим месяцем, товарищ Перамыкина выхопил с кишани револьвер и усадил Перамыкину три кули, отчего той без памяти звалился у снег. У тяжким стане Перамыкина привезли в Вильню и положили в больницу. Ходят шутки, что добрый товарищ хотел просто обрабовать своего былого начальника. И он утёк. Ну и публика.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: У 1932 годе шлях молоді поведаміў пра бойкі паміж студэнтамі. Сябры нядаўна заложанай палінафільскай студэнцкай карпарацыі Скарыня па-бандыцку нападаюць на сваіх калегаў-студэнтаў-беларусаў, непрыхільнікаў іхняй ідэалогіі. Апошнім часам гэтыя малайцы, удзюхкосі ў памешканні Беларускага студэнцкага саюзу, напалі і да крыві пабілі студэнта Шутовіча. Уважаем, што на паступкі сяброў Скарыні павінна звернуть увагу уся белорусская молодь, отповедно сганить.
0: Беларусь у интербельме.
1: Белорусский звон у 1932 годе писал об плянах поветренного шляху Вильня-Менск. С почину белорусского Менску распочались переговоры в справе продолжения иснующей поветренной коммуникации Москва-Менск до Варшавы проз Вильню. Таким чином Вильня была б злучена поветренной коммуникацией с Менском, а Варшава не только с столицей СССР, але и с далеким усходом, с яким Москва уже мая сталую поветренную коммуникацию.
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине. Браганских ракетов не хопить супрать российской баллистики. Протягивается сбор для детей политвязнев. Культура у полоне минулого. Белорусская конференция в Вильне. У студы с новинами Стась Дедерка. 1565 день войны. Навод, коли США отдадут Украине все новые ракеты для системы Патриот, их все ровно не охопить супрать российской баллистики. Про это пишет ресурс Defense Express. По даденных аналитиков, Россия что месяц выпускает до 113 баллистичных, аэробаллистичных и гипергуковых ракетов для перехопу, каких Украине необходимые системы Патриот. Ситуация ускладняется еще и скорочением американских запасов после конфликту на Близком Усходе. Тем часом жыхары Крыму почали скардиться на перебои у поставках у крамы и объявы про обмежование на продаж некоторых продуктов. Повод для поведомления о мясцовых чатах и группах у социальных сетках проблемы назираются с гречкой, цукром, рысом, мукой, макароной и некоторыми иншими продуктами харчавання. С 30 травня у Крыме назираются проблемы с палевом на фоне атак украинских беспилотников на федеральную трассу Новороссия, якая излучая Крым с Россией у обых ход Крымского моста. С початку продаж бензину на полуострове был только обмежеванный, а лишь 4 червня его цалком припынили. Теперь палево выдается только по ранее выдаденных талёнах. Для детей политвязнев собрано больше за 10 тысяч евро. Это выникает из информации на сайте фонду солидарности «Байсол». Сбор был обвещен 5 травня и промеркован до Дня обороны детей и початку летних каникул. Плянуется, что помер допомоги для каждого дитяти в складе 100 евро. Заявленная сумма сбору была повеличена и теперь складая 17 100. Отзначается, что подтримка уже оказанная 73 детям со 166. ДТЗ Подгородня об смертном дорожно-транспортном здарении с уделом мотоцикла поведомляет Державная инспекция Гродзенской области. На автодорозе М6 Менск-Городня межа Польши кировца мотоциклу здесьнял сутыкнение с грузовым автомобилем с полупричепом. У вынику кировца мотоцикла загинул на месте. Его 18-годовая дочка, якая находилась у якости пассажирки, доставленная в больницу. По факте здарения призначенная проверка. Культура у полоне минулого. У Вильни пройде междисциплинарная науковая конференция. Подея будет должиться несколько дней от ранку до вечера. С 11 до 13 червня в раскладе доклады доследчиков на 14-го призначена экскурсия по виленских парках. Сярод больше, чем 40 удельников, заявленная Тамара Мацкевич, Винцук Вячорка, Марина Сидорович, Сергей Хареуский, Катерина Пикерейня, Евген Красулин, Валерия Черноморцева, Степан Стурейка. У музычной частцы выступ капели Котра. Полная программа будет неузабаве опубликованная на ресурсах Белорусского музея имя Ивана Луцкевича, який организует конференцию. По словам организаторов, подея абсолютно открытая для публики. Уваход вольный. Адреса музея — Вилинская улица, 20. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, понеделок, 8 червня, на белорусско-польском помежье, облачно с прояснениями, без остатных опадков, только на Городинщине у день короткочасовый дождь, махчимая навальница, ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру у ночи плюс 13-15, у день 21-23 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

0: Долучил до нас музычный дуэт «Пан а неба» с песней «Наше поколение». Бо треба дать саправды голос поколению, якое починає забаювать так само и поэтичные сторонки белорусской литературы. Ігор Куліков народился в 1988 году, Ілля Кульбіцький в 1982, а третий из финалистов Макс Шчур, вірш якого так само сьогодні почуєте, крыху старейший, бо он народженець 1977 года.
1: Ілля Кульбіцький, антициклон. У центре антициклону дым с комином кне, просто в гору. Антициклон откидая на периферию все. Беженцев на захад, нацистов на всход, бойню на полдень, розум у никуды. Что-то тримає душу на месте, ти то корань, ти то ланцух. Як и она заздростить дыму с комином.

что у датским сгнило в королевстве. Над у нас от межи до межи потона, и все в непотребстве. Аж воротись носы и бомжи, только у нас тут весело и удульно. У чергу всех, кто взять не поспел.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши. Война в Украине, удар по мосте помеж Крымом и Херсоном. Ці сапраўды реальная отправка американского войска у Польшу. У центра Менску прошло массовое шествие католиков. У студии с новинами Стась Дедерка. 1565 день войны. Украинцы ударили по Чангарским мосте помеж Крымом и Херсонской областью. Рух по им перекрыты, а пропонованный шматкилометровый объезд дает украинским дронам больше махчимости перерывать логистичные ланцужки российцев. По острову, и так переживая в острый паленый кризис, бензин отпускают по талёнах, наявные гроши не примают. У протягивания темы узброенные силы США все еще чекают от Пентагона рекомендацию, как реализовать решение президента Дональда Трампа на конт отправки 5000 войсковцев в Польшу. Про это поведомляет агенция Associated Press с посылки на чиновника у Минобороны США. Покуль разглядается рабочий вариант накировать у Польшу солдат с подразделения, которые уже размещены в Европе, а не перекидывать их со Злученных Штатов. Как означает белорусская служба польского радио, блытанина вакол войны присутности США у Польши стала выником шергу суперечливых решений у Белого дома. Это началось после спречки с канцлером Немеччины Фридрихом Мерцем с нагоды войны с Ираном и обвещения об выводе 5000 американских войск из этой страны. Репрессии у Беларуси. 62-годовую громадянку Украины уже маль год утримливают в изоляторе на Кресте на Уменску без предъявления обвинувачивания. Поводле информации правооборонного центра «Весна» Наталью Баташову затримали у червені минулого года у Витебску разом с мужем, лёс якого невядомы до этого часу. Женщину утримливают в невыносных умовах без предъявления обвинувачивания. За кратами у женщины почалися серьезные проблемы со здоровьем. Вядома, что Наталья спробовала передать весточку, как позвонили близкому Миргороде и поведомили, что ее утримливают, бо ее лечили зниклой. После этого до ее пришли супрацовники КДБ, распытывали, кому и на во что передавала вестку, и пужали ее, передая слово былой сукамерницы «Весна». У центре Менску прошло массовое шествие католиков, и оно было промеркованное до свято Божьего тела. Поводле ресурсу «Католик Лайф», як раней процессия починалась имшою костёля на Золотой Горце, однако все лето у дворы костёла месяца было значно менее из-за того, что великую частку территории улады отдали под будовлю. Процессию сопровождали супрацовники АМАП, але не так явно, як раней. У минулые годы узброенные автоматами АМАПовцы шли напереди шестя. Теперь верники не зауважили, как яны узначаливали калёную. В огуле по отчуваннях милициантов было значно менее. Напереди шли католицкие скауты, которые допомагали керовать рухом каленны. Еще одна отметность у тем, что все лето махчима в опошний раз маршрут процессии был урезанным. С 23-го года шести не доходит до Червоного костела, який застается закрытым. У студени 27-го года реконструкцию повинны завершить и знову передать храм, як обяцали улады, у корыстанне парафии святого Симона и святой Елены. Наши новинки доступная так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра, понеделок, 8 червеня, на белорусско-польском помежже, воблачно с прояснениями, без истотных опадков, только на Городенщине в день короткочасовый дождь, махчимая навальница. Ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру в ночи плюс 13-15, в день 21-23 выше из-за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. На кніжным кірмашы ў Варшаве адбылася творчая сустрэча з Алесем Бяляцкім.
4: Думаю, что это не апошняя моя книжка, вось, и будут написаны наступные уже тут на свободе.
3: Алена Лаптенок про обновление книжной серии «Белорусская тюремная литература».
5: Я вельми закликаю людей, которые прошли просторемные муры, робить это.
3: А таксама рецензію на зборнік вершаў Васіля Супруна «Крик».

0: Вы слухаете передачу «Життя з літературою».
1: 29 травня на міжнародном книжном кермашу в Варшаве прошла творчая авторская встреча с правооборонцем и нобелевским лауреатом Олесем Беляцким. На встрече были представлены две его книги «Олесь» и «Иртудное сребро життя». Говорит Татьяна Нядбай, старшиня белорусского ПЕНа.
2: У нас была встреча с Олесем Беляцким. Вельми рады организовать тут с допомогой книжного кермаша, с допомогой фонда культуры и адукации, которые были главным организатором этой встречи. И это вельми важная подзея, потому что Олеся мы ведаем как правооборонцу, Олеся мы ведаем как деяча громадского, але его аналитичность как литератора так само вельми истотная, бо он просто свои книги заксовывает, свечит вельми важные речи. И это его встреча тут, именно это как письменника, как литератора, как лауреата Нобелевской премии, это вельми истотная подзея для нас все.
3: Але главное, что вот я гляжу, тут целая колейка людей, которые хотят подписать книги набытые, написанные Олесем, и вами обожная книга Олесь, и они в основном поляки.
2: Вот это вельми важно, конечно, что это была встреча не только для белорусских читашов, хотя тут я не хочу никаким чином сказать, что белорусские читаши не важны, все другорадные, не, абсолютно не. Просто открытие информации про нас для польской публики, для польского громадства, вот это вот вельми важный, конечно, момент, что поляки, громадство Украины, якого мы зараз живем, будет про нас больше ведать, про такого чудовного человека, как Олесь Беляцкий.
4: Меня зовут Сергей Мельянец. Был на встрече с Олесем Беляцким. Как и завсёды, это была не первая моя встреча с ним и не первая промова, которую я слушал. Был вельми уражен тем, с какой внутренней годностью, внутренним супокоем он каже то, что треба казать для международной суполки, правду. И вот такой гонор у сердца, что есть такие белорусы, с которыми хочется быть побок и нечем помогать, але я не ведаю, чем ему я могу допомогти. Але дякую Богу за Олеся.
3: Чому вас зацікавили Олесь Беляцький?
5: Chciałem po prostu zobaczyć na żywo pana Alasia Bielackiego i zdobyć autograf, ponieważ zbieram, kolekcjonuję autografy, a pan Alas jest też, poza tym, że jest obrońcą praw człowieka na Białorusi, także laureatem pokojowej Nagrody Nobla, a już kilku laureatów z tej nagrody, między innymi Lecha Wałęsę, mam w tym oto notesie, także dlatego przyszedłem.
6: A to nie ma wątpliwości, biorąc pod uwagę jej zaangażowanie, walkę o wolność w swoim kraju, poświęcenie, no to są te wartości.
7: Maria Mokrzyna. Олесь Беляцький, мне подается, это вельми знаковая фигура для Беларуси, для людей, которые все ж таки хотят бачить Беларусь незалежной, хотят бачить Беларусь свободной, демократичной краиной. И Олесь, это таки, ведаете, его завсёды приятно послушать. Не ведаю, как у вас уражение, у меня такое завсёды не как начинаешь, все ж таки верить, что, мабуть, что-то и доброе еще будет в этой Беларуси. Поэтому вот и пришла, как поглядеть, не ведаю на ней какую икону, мабуть.
8: Анна Чихош. Моя бабча походила с Беларуси. Co правда, выехала с Польски перед Другой войной световой еще, але сестра и все дети и цела родина została под Мінськом, Беларусь. И от завжди się интересовала историей Беларуси. Bardzo kibicuję Беларуси, żeby kiedyś było нормально.
9: Еще один Олесь. Белорусская школа в Варшаве. Враження, безумовно, добрые. З одного боку, я давно ведаю Олеся Беляцького, учились в его аспирантуре и так далее, и працювали навод в одном районе, наставничали в школах. З одного боку, безумовно, я, може, и ведал, что он может сказать. Причем сказать и добре, нормально, это не бабарика там с кем-нибудь, человек адукованный, свядомый и так далее. Я думаю, с ним не бачились амаль 5 годов, поэтому вельми приятно было встретиться и послухать его.
7: Это вельми им захопляюсь, вельми вонорусь. Я лечу то, что это гонор нашей нации. Нам вельми пошансовало то, что у нас есть такой человек.
3: Чому вы, поляк, набыли книгу про Олеся Беляцкого и хочете набыть его автор?
10: Александр Весмовский. Бо я сам очень цікавий этой истории. Bardzo cenię sobie i pana Bieleckiego, i pana Poczobuta, ale też interesuję się historią i literaturą naszej części Europy. Bardzo lubię książki Skrytuany Aleksiewicz.
3: O, rzeczywiście napisałam dwie książki, szczególnie wiele czasu miałam siedząc w areszcie śledczym, ale zostały skonfiskowane przez KGB, gdy wychodziłem. Nie wiadomo, czy zostały spalone, czy nadal gdzieś zalegają na półkach.
11: ale mam nadzieję, że nie były to moje ostatnie książki i na pewno jeszcze coś napiszę na wolności.
12: Я, як і шматлікі, хто вийшов, і ті, хто писав, письменники, думаю, що це не остання моя книжка, ось, і буде написана наступна вже тут на свободі.
1: На зустрічу прийшло шмат людей. Гэта былі беларусы і палякі. Палякі набывалі ў асноўным кнігу Бяляцкага «Іртутнае срэбра жыцця», перакладзеную на польскую мову.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-я година у Беларуси, 17-я у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по сховищу отпрацованного палева ЧАЭС. Иранскую студентку, арештованную за комментарии, депортовали из Беларуси. Курсы мовы на нову у Белостоку завершают сезон с немецким гостем. У студии с новинами Стась Дедерка. 1565 день войны. Служба безпеки Украины распочала криминальную справу по факте удару России по сховищу отпрацованного палива у районе Чернобыльской атомной электростанции. Инцидент квалификован как военное злочинство. По поводу известок украинского боку, минулой ночью узброенные силы РФ нанесли удар беспилотным летальным аппаратом «Герань-2». У вынику отримали пошкоджение будинки приему и перегрузки отпрацованного ядерного палива и администрационный корпус МАГАТЭ. Установлено, что удар не поуплывал на вытворчий процесс у сховища, радиационный фон находится у норме, загинулые и пораненные отсутничают. Иранскую студентку, яку арештовали у Менску за коментарии об Иране, депортовали из Беларуси. Про это рассказала женщина, якая находилась разом с Хатырой Хададади у изоляторы на Крестина. Як поведомлялася, студентку-стоматолога из Ирана затримали у Беларуси при умешании иранской амбасады за коментары об Иране у одним из телеграм-каналов. Ей спочатку призначили 14 суток арешту, але по скончении термину не вызволили, а покинули чекать депортации. По информации правооборонного центра «Весна», про то, что Грузия отмовилась принимать Хатыры, как там ее не выкрали иранские улады, ее в вынику депортовали в Армению. Вядомо, что покуль она находится в изоляторе часового утримания, до ее приезжали журналисты и сдымали про ее сюжет. Польща. Дитя без шлема на ровары, батьки заплатят штраф. Новое потребование распространяется на детей в возрасте до 16 годов, которые ездят на роварах, электросамокатах, сегвеях, электричных скейтбордах и моноциклах. Штраф в складе 100 злотых. Полиция нагадывает про унесенные изменения у закона об дорожном руху, которые по воле правоохранников повинны повысить безопасность юных удельников дорожного руху. Наместник начальника польской полиции, старший инспектор Роман Кустер закликал дорослых раваристов так само показывать приклад и носить шлемы под час езды. Белосток. 8 червня пройдут 8-е заключенные занятки 5-го сезона «Мова на нову» у Белостоку. Гостем станет немецкий историк и публицист, профессор, загадчик катедры публичной истории университета у Хагене Феликс Акерман, який будет выступать по-белоруску. По словам организаторов, нагодой сустреться стала презентация белорусского перекладу ягоной книги «История Гародни 1919-91. Национализация, вынищение и советизация среднеевропейского места». Автор показывает, как возникала белорусская городня на скрыжевании польского, советского и белорусского национальных проектов. Сустреча почнется у понеделок о 19-й године у суседском доме на улице Сенкевича, 82. Увоход вольный, донаты витаются. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайший понеделок на белорусско-польском помежже воблачно с прояснениями, без остатных опадков, только на Гродинщине в день короткочасовый дождь и махчимая навальница. Ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру на ночи плюс 13-15, у день 21-23 выше за ноль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

Апостольское читание. Книга Деяв Апостольских. Читание с 20 разделу. Павел, вырашивший обмянуть Эфес, каб не затриматься у Асии, бо он спешался, каб по махчимости у день Пятидесятницы быть у Иерусалиме, пославши из Мелита у Эфес, он покликал просвитера у церквы. И коли они пришли до его, то сказал им: «Вы ведаете, як я с первого дня, коли пришел у Асию, у весь час был с вами. Дык вось, дбайте про себе и про усё стадо, у яким Дух Святый поставил вас ахавальниками, пасвить церкву Господа и Бога, якую он здобыл кривёю своею. Бо я ведаю, что после адыходу моего увойдуть до вас волки лютые, якія не пашкадуюць стада. И сярод вас самих паўстануць люди, якія будуць проповедовать скажона, каб подцягнуць вучняў за собою. Тому будьте пильными, памятуючи, что я 3 года, день и ночь, неспынно со слезами вучил кожного з вас. И теперь доручаю вас, браты, Богу и слову ласки Его, якое може наставить вас и дать вам спадчину з усімі освяченными. Ни серебра, ни золота, ни одення я ни от кого не пожадал. Вы сами ведаете, что потребам моим и тих, что были со мною, послужили руки гэтые мои. Во усім показал я вам, что так працуючи, треба подтримливать слабых и памятать слова Господа Иисуса, бо он сам сказал: «Добросчастней давать, чем брать». И промовивши гэта, он стал на колени свое и з усімі ими помолился. Разважанне над апостольским читанням. Текст з книги Деяв Апостольских, які мы только что чули, сапраўды вельмі кранальны. Апостол Павел ведае, что час его служения церкве и час его земного життя уже сыходзіць. Перед тем, как адысці, он горача жадае побыть еще раз у Иерусалиме и мае намер прийти туды на свято Пятидесятницы, и другое его жаданне – наведать заснаваные им громады, каб развітацца с ими и дать свое апошнее наставление. Сегодня мы читали, как Павел покликал до себе просвитеров Эфесской церквы, и с якою теплынёю и переживанием за их он дае им свое апостольское доброславление и наставление. Апостол Павел подкресливая роль просвитера, як забавязанага берахчы церкву Христову от так званых ваукоў лютых, это значится от лженаставников, якія скажаюць христовое вучэнне, калі прикрываючыся імем Бога, яны пачынаюць проповедовать і лжу, чалавечыя выдумкі і зло. Павел даручае просвитеров і іх громады Богу, бо ведае, что его земный час уже обмежеванный, и он сам больше не сможет клопотиться про их. Просвитеры мусят сами перенять усю полноту отказности за свои громады. И тому вельми важны их образ и их приклад. Павел нагадывая, что он был завсёды вельми осторожны, каб не подпасти под осуджение за корыстанне грошовыми сродками громад, и отдавал перевагу тому, каб працаваць самому и своими руками зараблять на свое прожиццё, разумеючи великую спокусу для людей от таких обвинувачвання. Ось он и каже, что добросчастней давать, чем брать. И закончивается гэтая сустрэча гарачай молитвой, калі и апостол, и просвитеры стали на колени перед Богом, просячы добраславення своим церквам.

Евангельское читання. Евангелие поводле Яна, 17 раздел, с 1 по 13 верш. Промовивши гэта, Иисус узвёў вочы свои до неба и сказал: «Ойча, пришел час, прослав сына твоего, каб и сын твой прославил тебе. Бо ты дал ему уладу над усякой плотью, каб усяму, что ты дал ему, дал ён житё вечное. А житё вечное у тым, каб знали тебе, одиного истинного Бога и того, кого ты послал, Иисуса Христа. Я прославил тебе на земле, завершил справу, якую ты дал мне зрабить. И теперь прослав мене ты, Ойча, у тебе самого, той славою, якую я имел у тебе раней, чем стал існавать свет. Я открыл имя твое людям, яких ты дал мне от свету. Яны были твои, и ты дал их мне, и яны заховали слово твое. Теперь зразумели яны, что все, что ты дал мне, это от тебе, бо словы, якія ты дал мне, я дал им. И яны приняли и сапраўды зразумели, что я от тебе вышел, и уверовали, что ты послал мяне. Я за их молю, не за весь свет молю, але за тых, кого ты дал мне, бо яны твое. И все мое – твое, и твое – мое, и я прославился у их. И я уже не у свете, а яны у свете. Я ж до тебе иду, Ойча святый, заховай их у имя твое, тых, кого ты дал мне, каб яны были одно, як и мы. Коли я был с ими у свете, я заховывал их у имя твое, тых, кого ты дал мне. Я зберог, и никто з их не загинул, только сын погибели, каб сбылося писанне. Теперь же я до тебе иду и говорю это у свете, каб яны мели у себе радость мою полную.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. Зеленский прибыл на перемову в Лондон. Польский публицист закликал урад допомогчи Милинкевичу. Тихановская передала лист патриарху Бартоломею. У студии с новинами Стась Дедерка. 1565 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл у Великобританию. Он принял дело с встречу в формате «Уразвяз плюс Украина» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, немецким канцлером Фридрихом Мерцем и британским премьером Киром Стармером. По словам Зеленского, головными темами станут узмацнение украинской супротиповетренной обороны, безпека Европы и дальнейшие дипломатичные кроки по завершению войны. Так само на завтра у президента Украины запланирован встреча с королем Карлом III. Тем часом британское выдание «Телеграф» пишет, что Украина спробует примусить Россию до миру ударами по логистице на полдне. Киев фактично вернулся до идеи изоляции Крыма, якая была одной из метов контрнаступу 23-го года, але зараз дейничая не танками, пехотой, а дронами. «Телеграф» означает, что теперешние меты Украины не имгненное вызволение территории, а взрыв российской логистики, стабилизация фронту и поступовое обновление наступального потенциалу войска РФ. Ключевое дрознение 23-го года Украина больше не анонсует свои кроки загадя, а дейничая значно тише и докладнее. Допомогши Александру Милинкевичу. Польский журналист и публицист Михаил Потоцкий у своем артикуле под назвой «Польща. Дбай про хаурусников» закликал польские улады оказать системную допомогу былому лидеру белорусской оппозиции. Автор подкресливает, что Милинкевич, який был одним из символов белорусской оппозиции у 2006 году и кандидатом на президента, сегодня опынулся у складанной житевой ситуации у Польщи. Летос ему зарабили складанную операцию, после этого возникли ускладнения. Зараз политик мая потребу у дальнейшей реабилитации. У артикле означается, что Милинкевич после переследу с боку улады у Беларуси был вымушен покинуть краину, а его маемость и дом у Беларуси фактично страченная. Теперь семья собирает сродки на реабилитацию и повседенные выдатки про доброчинные платформы. Цитата. «Постати такого узровня можно перелечить на пальцах одной руки. Польская держава может дозволить себе, как яны не мусили турбоваться про свое иснование у старости». Светлана Тихановская передала лист патриарху Бартоломею, який приехал в Вильню. Белорусская демократичная лидерка выказала подяку за створение белорусской парафии Константинопольского патриархата в Вильне и подкреслила, что церква мае особливое значение для белорусов, якія вымушены жить в игнании. Про это Белсату поведомил дарацца Тихановской в дипломатичных питаниях Денис Кучинский, який так само передал патриарху подарунок от лидерки Демсилов. Патриарху подарили слуцкий пояс, один из символов Беларуси, ейной історії спадщини Великого князства Литовського. Гэта праца сучасного майстра, який робить такі пояси у Варшаві. Особним символічним моментом стало то, що поводлі удельников бадаю першиню на патріаршої літургії гучала білоруська мова. Синоптики попереджують, оранжевий узровень небезпеки об'явлений на 8 червня во усіх областях Білорусі, окремя Берастійської і Городенської. Гэта тлумачиться несприяльними з'явами надвор'я. Белгідромет прогнозує навальниці, моцні дожджі, узмацнение ветру порывами 15-20 метров за секунду и температуру поветра до плюс 29. У свою чергу Министерство по надзвичайных ситуациях попереджує об махчимых наступствах, пошкодження обрывия линии у сувязи электропередачи, порушение электрозабеспечения, пошкодження обваливания слабо умацеванных конструкций, у даху будинка, узбудования, упадение древов, да и про інше. Прогноз по белорусско-польским помежжи не у забаве. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: Завтра, понеделок 8 червня, на белорусско-польском помежже, в облачно с прояснениями, без истотных опадков, только на Городенщине в день короткочасовый дождь, махчимая навальница, ветер порывами 14 метров за секунду, температура по ветру у ночи плюс 13-15, у день 21-23 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: Что-то не так! Тости не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
4: Вітаем. Кажуть, про стан держави лепш за ўсё судзіць не па справаздачах, а па навінах. Калі гэта праўда, то апошнія тыдні падарылі нам сапраўдную энцыклапедыю сучаснай беларускай рэальнасці. На фестываль нацыянальных культур запрашаюць расійскі поп-гурт. Нараджальнасць прапануюць стымуляваць бацькавымі куфрамі, а беларуская мова ў школах працягвае ўпэўнена змагацца за месца ў чырвонай кнізе. Пра гэтыя і іншыя прыкметы нашай стабільнай сучаснасці ў сённяшняй праграме. Калі вам падаецца, што з усім гэтым штосьці не так, вам не падаецца.

Фестываль национальных культур задумывался как свято народов, которые живут в Беларуси с метой демонстрации их традиций, культуры и отметностей. Але навошта все эти складанности, коли можно привезти проверенный продукт российского шоу-бизнесу сумневного разливу? Универсальный культурный заменник, который, поводле логики организаторов, мусить однольково добро представлять усих – от поляков до татар, от украинцев до литовцев. Особливо симптоматично это выглядит на фоне того, что у самой Беларуси хапая выдатных фольковых и этногуртов. Есть музыки, которые десятигодиями працуют с белорусской традицией, переоценивают народную спадщину, собирают аутентичные песни, выступают на международных фестивалях. Але, видать, их главный недохоп у тем, что они белорусские. Тому замест живой культурной разностайности глядачам пропонуют черговый экспортный продукт российской поп-индустрии. Особливо это раздражняет, коли узгадать, сколько белорусских деятелей культуры, музыков и целых гуртов были вытеснуты из публичной просторы за опошние годы. Одним забороняли концерты, другие были вымушены съехать с краины, третьи просто зникли с державных пляцовок. И покуль белорусская культура застается на других ролях, головное место на сцене отрымливая черговый гость с Москвы.

У Гомельской области отбылася подея, якая кончаткова зняла пытание, ці може державная инициатива стать еще больше сюрреалистичной. Як высветлилася, може. Правладная организация «Белая Русь» запустила новый проект подтримки нараджальности, який складається з трьох этапов. Сайт «Бранзалет» и «Куфар». Усе три нібито існуючі одной системе, але ніколи не сустракалися у реальности. Сайт амаль готовы, але застався ідеєю. «Бранзалет» так само не вийшов за межи дизайну, зато я куфар доехал и был урушенный.

0: Подставой стала фраза, сами ведаете кого, третье дитё моё. Як менавіта гэта павінна ўплываць на дэмаграфію, навука пакуль не высветліла, але ідэолагі вырашылі не чакаць навукі і адразу перайсці да куфараў. Першы ўрачысты уручальны акт адбыўся 1 чэрвеня у радзільні, дзе сям'ю сустракалі чыноўнікі, медыкі і дзяўчыны ў народных строях. Як быццам гаворка ідзе пра дзяржаўны праект, а не пра нараджэнне дзіцяці. Асобна вылучаўся куфар з белай сарочкай і надпісам «Легенда». Пытання, хто менавіта легенда, засталося адкрытым. У далейшым праект мусіць атрымаць удасканаленне. Кашуля будзе падвязвацца стужкамі з чырвона-зялёнымі надпісамі трэці бацькаў. Сям'я на фотаздымках выглядае так, быццам спрабуе зразумець, дзе заканчваецца рэальнасць і пачынаецца афіцыйная сімволіка. У выніку праект нагадвае ўсё болей не сацыяльную палітыку, а невядома што з куфрам, як галоўным носьбітам сэнсу. І застаецца толькі пытання, что будет наступным, капелюш ти сертификат на интерпретацию речаисности.
1: Огляд громадско-политичных новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
0: Кому в Беларуси презентуют батьковы куфры? Чаму дзяржава лезе ў прыватнае жыццё? І як гэта нагадвае практыкі ў таталітарных рэжымах мінулага? Пра гэта і іншае ў размове з намеснікам старшыні партыі БНФ, грамадскім дзеячам Юрасём Мялешкевічам з Міколам Бянько.
2: Юрась, прывітанне. У эфіры перадача «Штосьці не так».
3: Дзень добры, шановнае панство. Шановнае слухачы, вітаю вас.
2: У бліжэйшыя хвілінкі паразмаўляем на некаторыя рэзанансныя тэмы альбо абсурдныя, якія далітаюць з беларускай рэчаіснасці, якая нас не отпускает, все ж таки так мы не можем обыяково ставиться до некоторых речей, которые в Беларуси что дня себе проявляют. Хотелось бы такую новину обмерковать. Трэш-идея уладов городских Гомеля, так, в Гомельской области, для тех, кто нарожает третье дитя, шмадетные семьи маются на вазе, им выдают куфар с батьковой кашулей. Ну вот что есть в этом куфары? Значит, некие сувенирчики, в том лику кашуля небыто вышиванная, рушник, потом еще некий сам по себе куфар разделяется подарунком. Ну вот как вы ставитесь в угол до того, что чиновники дарать шмадетным семьям подарунки от небыто первой особы?
3: Ну я одразу их только почу, прочитал эту идею, узгадалася, примроилася мое дзяцінство, калі на советском телебачанні регулярно крутили фильм «Спадара Рома. Звычайный фашизм». И сярод одной из таких красамоўных практиков фашистских, это было стимуляция нараджальности. Вот сейчас войны вот была придумана целая программа «Подарунок дзіцёнка Гитлеру, фюреру». И эта программа называлась «Lebensborn». И одной из прикметов, это было аккурат подарунок в выгляде колыски дитячей. Коли немецкий жаунер отправлялся с Усходнего фронта до себе до дому, там его чекала какая-нибудь пригожая фрау, эти фройлен, и он вез с собой вот подарунок от Гитлера в выгляде этого вазочка, ці там гэтай калыскі. Зразумела, што значыла гэтая справа, што салдаты гінуць, фюреру трэба цела, яму трэба больш вось гэтых біялагічных гэтых вот роботаў, которые будуць служыць яму. Ну і адпаведна, значыцца, ну, в Беларусі, відаць, адчуваюць хрыбціны гэты час, менавіта як час, дзе можна спатрэбіцца і людзі, і ім трэба вось гэтая прастора, которую трэба запаўняць нейкімі людзьмі. Вось. Тому, ну, мне такие вельми советские, может быть, успомины про и некие ассоциации, но, с іншого боку, они еще тычатся периода зусім іншого жорсткого периода нацистского. Это, в принципе, отповедает тому тренду, по яким рухается зараз лукашистский авторитаризм, и он уже пройшов так, все стадии авторитаризма и спокойно себе уписывается в парадигму тоталитарных режимов, коли одна из головнейших задач – это подпорядковать поводины людей себе, коли люди становятся полностью, ну, детерминованными в своем поводине, мало уже быть просто тихо сидеть и не бурчать супроть улады, ну, треба уже починать активно подтримливать уладу, демонстрировать у всякого выпадку. Ну, а покольки фашизм – это наибольшая крайняя форма тоталитарной, и нацизм – это наибольшая крайняя форма тоталитарного режима, який уже вторгается не только у поводины людей в выгляде, там, знаю, там, рукоплескания на съездах, ношение там, обовязковые там неких атрибутики, символики на лацканах, як зараз они робили, то еще больше крайняя форма, это вторжэнне вот в біялагічную, нават рэпрадуктыўную функцыю сем'яў, калі вось дзіцёнак становіцца прысвечаны вось гэтаму цільцу, скажам, ідалу, як такі вось подарунок.
2: Все новое, добро подзабытое старое, как казалось. Так?
3: Ну, на жаль, фашизм и любые это злочинные режимы, они вельми биологичные по своей природе. Они вельми близкие и до... Ну, недарма возникла расовая теория в межах нацистской идеологии, и она побудила, так скажем, до наступных жестких, вельми злочинных деяний. Так и тут, вот, тоталитаризм, який будуется Лукашенком, Путиным, он тоже набывает все больше и больше такие биологичные рысы. Не дарма эти белые лаборатории они постоянно бачат всюду. Не дарма они чувают, что где-то там ген у их лишний там завелся, российский некий. И всяко они подкресливают, что зброя будущего – это вынищение по неких биологичных предметах людей. Ну, вот, ну это просто это спекуляция на человечьей такой темрошальстве, на человечьей неписьменности, на таких вот речах, которые люди не разумеют с большего. Налез, якія потрапляюць вось у гэтыя страшылкі падсвядомыя.
2: Юрый, як вы думаеце, ці выратуе дэмаграфічную сітуацыю ў Беларусі вось гэтая акцыя, так, калі её пачнуць маштабаваць і трыжываць, так?
3: У сядзе рэгіёнах. Не, ну я сапраўды я жадаю, щоб беларускі народ, ён вполне сабе быў колькасці сваёй значным, я вельмі шаную сем'і, якія бяруць на сябе важную ролю. Заведение там нескольких деток, там трех, пяти и более. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы белорусы так выховывали деток, но только для того, чтобы детки были счастливы, чтобы они были рады, чтобы они радости додавали своим присутностью в житті. Але ни в яким разе не для того, чтобы пополнять шереги войсковых излучений Лукашенко и Путина. Тому я думаю, что может быть поширение этих практик, бо бачите, абсурд, и он ширится и повеличивается. Может быть, вот, ну, я могу себе уявить, что некие люди вот, для этого заведут третьего детенка, хотя с моего, с того, что я веду про демографию, семьи, которые заводят там, третьего детенка по выниках некого внешнего стимула, как правило, они различивают на великие гроши. И это суммы, которые начинаются, ну, там, с 5 нулёв, вот, чтобы можно было завести нерухомость некую себе, чтобы можно было полепшить жильёвые умовы, и тому подарунки в выгляде кошульки, там, ещё чего-то. Ну, это, да, маловато, это дешёвенько вырашило делаться, вот. На самом деле, людям потребна вельми серьёзная и системная допомога. Ну, тем лику в пошуку дитячих садков, где детки могут идти ясельных группах, когда мы говорим про, так скажем, выхование их дальнейшее, чтобы семьи могли в том лику трудиться, и мамы могли ну, обеспечивать свое великое потомство, в том лику и таты. Ну, а это, как я думаю, в Беларуси великая проблема. Нам не стоит ни школов, ни детячих садков и ясельных группов, тем больше с белорусской мовой выхования. Тому, безумовно, эта проблема не вырешается и не наврать будет некая разрешена с допомогой таких методов. Треба гроши, а грошу нема.
0: Политик и громадский деяч Юрась Миляшкевич поразважал на конт абсурдных инициатив чиновников по подвышению нараджальности в Беларуси.
1: Огляд громадско-политичных новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
0: У Беларуси почались школьные каникулы. Самый час подводить выники навучального года. И они, треба признать, ураживают. Правда, не поспехами, а масштабом провалу. У 2025-2026 навучальном годе у Минску училось около 223 тысяч школьников. Из них по белоруску только 3912. Меньше за 2%. Тобок навод не уваходить у статистичную хибность. Фактично, это уже не адукацийная политика, а статистичная экзотика. И откуль школьники будут ведать белорусскую мову, коли все вокруг по-русски? Телебачение, книги и школа. И навод бабуль и дядуль у вёсках практично не засталося, якія б могли научить белорусской мове. Русификация сегодня уже не выглядая, як некая особная державная кампания. И она стала натуральным станом системы. Настолько натуральным, что белорусская мова у власну Беларуси починая выглядать выключением. Stop!

вечное блуканье, этое каханье вечное. Этое каханье, просто катаванье, этое

0: уже и сам не рады. Хотел один раз уже тизра бить со львом.
1: Скрушливо отказал Фокус.
0: Да перестарался.
2: А фарбы где взял?
0: У вас. Як не знал шерым зрабиться, парай.
1: Почал проситься Фокус.
2: Покажи мне, якую ты фарбу брал и где?
1: Спытала Агапка.
2: И Фокус показал я ей тюбки. Агапка с полегкой уздыхнула. Тебе Фокус пошанцевала. Это акварельные фарбы. Бо коли б ты пофарбовался олейной, довелося б тебе до доктора везти. Еще неведомо, чем бы все завершилося.
1: Посадила Агапка Фокуса у ночи, принесла теплой воды, додала шампуню и хутенько отмыла зеленую фарбу. Ажно настрой полепшился у Фокуса.
0: «Проси, что хочешь, у меня не и гроши есть»,
1: — сказал он.
0: «Не, да ничего мне не треба, мы ж сябры». «Сябры»,
1: — подтвердил кот.
0: «Значит, це повинны допомагать одно одному, бесплатно. Згоден?» «Згоден». «А барабанандуля кажа, что ничего бесплатного нема, за все треба платить».
2: «А ты менш, слухай его, живи своим разумом, як вучить меня не бабуля»,
1: — сказала Агапка. Побег Фокус як найхутчэй дамоў. Гаспадыня яго ўжо з ног збілася. Шукала і ў склепе, і ў хляве, і на гародзе, і ў садзе, зазірала і на гарышча. А Фокус як у ваду кануў.
2: Хоць ты плач, а тут раптам ён і з'явіўся.
0: «Ну, дзякуй Богу!»
1: — узрадавалася гаспадыня і тройчы перажагналася.
0: «А то, бач ты, учора нікае пудзіла завялося і дзяўбе, што яно Фокус. Я да смерці напалохалася».
1: Фокус безумовно не рассказал старой, як он зеленым и львом был. Не хотел засмучать господиню, якую за ее добрыню и працавитость вельми поважал, шановал и шкадовал.
0: И зажили они, як и раней,
1: в мире и згоде.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. Американских ракет не хопить супроть российской баллистики. Протягивается сбор для детей политвязнев. Культура у полоне минулого. Белорусская конференция у Вильни. С новинами стась Дедерка. 1565 день войны. Навод коли излученные штаты Америки отдадут Украине усе новые ракеты для системы Патриот, их усе ровно не хопить супроть российской баллистики. Про это пишет ресурс Defense Express. По даденных аналитиков, Россия что месяц выпуская до 113 баллистичных, аэробаллистичных и гипергуковых ракетов, для перехопу яких Украине необходимые системы Патриот. Ситуация ускладняется еще и скорочением американских запасов после конфликта на Близком Усходе. Тем часом жыхары Крыма почали скардиться на перебои у поставках у крамы и объявы про обмежование на продаж некоторых продуктов. Поводле поведомления в мясцовых чатах и группах у социальных сетках проблемы назираются с гречкой, цукром, рысом, мукой, макароной и некоторыми иншими продуктами харчевания. С 30 травня у Крыма назираются проблемы с палевом на фоне атак украинских беспилотников на федеральную трассу Новороссия, якая излучает Крым с Россией в обход Крымского моста. С початку продаж бензину на полуострове был только обмежеванный, а лишь 4 червня его цалком припынили. Теперь палево выдается только по ранее выдаденных талёнах. Для детей политвязнев собрано больше за 10 тысяч евро. Это выникает из информации на сайте Фонда солидарности «Байсол». Сбор был обещан 5 травня и промеркован до Дня обороны детей и початку летних каникулов. Плянуется, что помер допомоги для каждого дитяти складе 100 евро. Заявленная сумма сбору была повеличена и теперь складая 17 100. Означается, что подтримка уже оказанная 73 детям со 166. ДТЗ Подгородней об смяротным дорожно-транспортным здарэнні с уделом мотоцикла поведомляя Держаутоинспекция Гродзенской области. На аутодорозе М6 Менска-Гародня межа Польши кіроўца мотоцикла здійсняў сутыкнение с грузовым автомобилем с паўпрычэпом. У выніку ДТЗ кіроўца мотоцикла загинул на месяце. Яго 17-гадовая дачка, якая знаходзілася у якасці пасажырки, доставленая в больницу. По факте здарэння прызначаная проверка. Культура у полоне минулого. У Вильни пройдет междисциплинарная науковая конференция. Подея будет должиться несколько дней от ранку до вечера. С 11 до 13 червня у раскладе доклады доследчиков, на 14-го призначена экскурсия по Вильнинских парках. Сирот больше, чем 40 удельников, заявленная Тамара Мацкевич, Винцук Вячорка, Марина Сидорович, Сергей Хареуски, Катерина Пикиреня, Евген Красулин, Валерия Черноморцева, Степан Стурейко. У музычной частцы выступ капели «Котра». Полная программа будет неузабаве опубликованная на ресурсах Белорусского музея имя Ивана Луцкевича, який ладить конференцию. По словам организаторов, подея абсолютно открытая. Для публики увоход вольны. Адреса музею – улица Вилинская, 20. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У понеделок 8 червня на белорусско-польском помежжи воблачно с прояснениями, без остатных опадков, только на Гродзенщине в день короткочасовый дождь, махчимая навальница. Ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 13-15, у день 21-23 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по сховищу от працаванного палева ЧАЭС. Иранскую студентку, арештованную за комментарии, депортовали из Беларуси. Курсы «Мова на ново» у Белостоку завершают сезон с немецким гостем. С новинами Стась Дидерка. 1565 день войны. Служба безпеки Украины распочала криминальную справу по факте удару России по сховищу отпрацованного палива в районе Чернобыльской атомной электростанции. Инцидент квалификован как военное злочинство. Поводле звесток украинского боку, минулой ночью Збройные силы РФ нанесли удар беспилотным летальным аппаратом «Герань-2». У вынику отримали пошкоджені будинки приему и перегрузки отпрацованного ядерного палива и адміністраційний корпус МАГАТЕ. Установлено, что удар не поуплывал на вытворчий процесс у сховища. Радиационный фон находится у норме, загинули и поранены отсутничают. Иранскую студентку, яку арештовали у Менску за коментары об Иране, депортовали из Беларуси. Про это рассказала женщина, якая находилась разом с Хатерой Хадададзи у изолятора на Окрестина. Як поведомлялась, студентку-стоматолога из Ирана затримали у Беларуси про вмешание иранской амбасады за коментары об Иране у одним с телеграм-каналов. Ее спочатку призначили 14 суток арешту, але по скончении термину не вызволили, а покинули чекать депортации. По информации правооборонного центра «Весна», простое, что Грузия отмовилась примать Хатыры, как там ее не выкрали иранские улады, ее в вынику депортовали в Армению. Ведомо, что покуль она находится в изоляторе, да ее проезжали журналисты и сдымали про ее сюжет. Польща. Дитя без шлема на ровары, батьки заплатят штраф. Новое потребование распоусюдживается на детей в возрасте до 16 годов, которые ездят на роварах, электросамокатах, сегвеях, электричных скейтбордах и моноциклях. Штраф складе 100 злотых. Полиция нагадывает про унесенные изменения в закон об дорожном руху, которые, по воде правоохранников, повинны повысить безпеку юных удельников дорожного руху. Наместник начальника польской полиции, старейший инспектор Роман Кус, закликал дорослых раваристов так само показывать приклад и носить шлемы под час езды. Белосток. 8 червня пройдут 8-е заключенные занятки 5-го сезона «Мова на ново» у Белостоку. Гостем станет немецкий историк и публицист, профессор, загадчик катедры публичной истории университета у Хагеня Феликс Акерман, який будет выступать по-белоруску. По словам организаторов, нагодой сустреться стала презентация белорусского перекладу ягоной книги «История Гарой» 1919-91, национализация, вынищение и советизация среднеевропейского места. Автор показывает, как возникала белорусская городня на скрыжевании польского, советского и белорусского национальных проектов. Сустреча почнется у понеделок о 19 године у соседском доме на улице Сенкевича, 82. Увоход вольны, донаты витаются. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Торговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У понеделок 8 червня на белорусско-польском помежже облачно с прояснениями, без остатных опадков, только на Гродинщине в день короткочасовый дождь, махчимая навальница. Ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 13-15, у день 21-23 выше за ноль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
3: Ой, не подумала, что радио рацию до Рудаков завитая, но.
4: Вторая дорога, брук. Тут чистютко было, травы не было. Кедись, помню так, в весне, но там было понад сетка коров. Коня так само, там понад 50-ка. Ну, бо каждый имел, имели по два и по три. Ну, овечки годовали. Ну, та сусідка теж вже хіба 2-3 літа тільки приїжджає. Від марця, ну, залежить від погоди. Да есть и они и на белый стол.
3: А тут коллежанки приезжают, то навод не придут, не притянет ведая, но якое-то. Так не повинно быть, ну, или что ты сделаешь. Приезжают и по дворам замыкают, и все. Заважьте, эти чеченцы. Я у доктора была, сидят две чеченки, по-своему говорят, еще украинцы тоже, а наши тут местовые. Устыдаются,
5: чи як? На своей
3: земле. Угу. Навод на могилках у церкви по-польски говорят.
6: Тільки година, нема свято. І в день, і вночі. Все так буває.
7: Прихожа у вас тут?
6: Так, але тут невідомо. Має замінувати коля речки. Міни має положити. Тут все намагає.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Американских ракет не хопить супроть российской баллистики. Протягивается сбор для детей политвязнев. Культура у полоне минулого. Белорусская конференция у Вильни. С новинами Стась Дедерка. 1565 день войны. Навод коли излученные штаты Америки отдадут Украине усе новые ракеты для системы Патриот, их усе ровно не хопить супроть российской баллистики. Про это пишет ресурс Defense Express. По даденных аналитиков, Россия что месяц выпускает до 113 баллистичных, аэробаллистичных и гипергуковых ракетов, для перехопу яких Украине необходимая система Патриот. Ситуация ускладняется еще и скорочением американских запасов после конфликта на Близком Усходе. Тем часом жыхары Крыма почали скардиться на перебои у поставках у крамы и объявы про обмежование на продаж некоторых продуктов. Повод для поведомления у мясцовых чатах и группах у социальных сетках проблемы назираются с гречкой, цукром, рысом, мукой, макароной и некоторыми иншими продуктами харчевания. С 30 травня у Крыма назираются проблемы с палевом на фоне атак украинских беспилотников на федеральную трассу Новороссия, которая излучает Крым з Росією в обход Кримського моста. Спочатку продаж бензину на півострові був тільки обмежований, але з 4 червня його цілком припинили. Тепер паливо видається тільки по раней видаденных талонах. Для детей политвязнев собрано больше за 10 тысяч евро. Это выникает из информации на сайте Фонда солидарности «Байсол». Сбор был обещан 5 травня и промеркован до Дня обороны детей и початку летних каникулов. Плянуется, что помер допомоги для кожного дитяти складе 100 евро. Заявленная сумма сбору была повеличена и теперь складая 17 100. Означается, что подтримка уже оказана 73 детям со 166. ДТЗ Подгородней об смяротным дорожно-транспортным здоровье с уделом мотоцикла поведомляет Державоинспекция Гродянской области. На автодорозе М6 Менск-Городня межа Польши кировца мотоцикла здесьнял сутыкнение с грузовым автомобилем с паупричепом. У вынику ДТЗ кировца мотоцикла загинул на месяце. Его 17-годовая дочка, якая находилась у якости пассажирки, доставленная в больницу. По факте здоровья призначенная проверка. Культура у полоне минулого. У Вильни пройдет междисциплинарная науковая конференция. Подея будет должиться несколько дней от ранку до вечера. С 11 до 13 червня у раскладе доклады доследчиков, на 14-го призначена экскурсия по Вильнских парках. Сирот больше, чем 40 удельников, заявленная Тамара Мацкевич, Винцук Вячорка, Марина Сидорович, Сергей Хареуский, Катерина Пикиреня, Евген Красулин, Валерия Черноморцева, Степан Стурейко. У музычной частцы выступ капели «Котра». Полная программа будет неузабаве опубликованная на ресурсах Белорусского музея имя Ивана Луцкевича, який ладит конференцию. По словам организаторов, подея абсолютно открытая для публики, уваход вольный. Адреса музея – улица Вилинская, 20. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У понеделок 8 червня на белорусско-польском помежже воблачно с прояснениями, без остатных опадков, только на Городенщине в день короткочасовый дождь, махчимая навальница, ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 13-15, у день 21-23 выше за ноль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: In the mix.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берости.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.